0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 6-11, в Витебске 8-10 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Волна твоего города. 24/7. Радио Витебск. Будь на волне.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
2: Снова танцуем.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
5: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-24 градуса тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 7 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Министерство образования подводит предварительные итоги вступительной кампании. В вузы зачислено более 46 тысяч человек. Каждый четвертый – будущий инженер, каждый десятый – медик, педагог и работник агропромышленного комплекса. Конкурс на некоторые специальности высокий. Графический дизайн в БГУ, например, 13 человек на место. Без вступительных испытаний поступили почти 7 тысяч одаренных абитуриентов. Это победители олимпиад и конкурсов, те, кто окончил школы с медалями и колледжи с дипломами отличия. Компания самая успешная за последние годы. Второй сезон подряд в личных кабинетах абитуриенты могли сделать предварительную запись для подачи документов. Такой функцией воспользовались более 22 тысяч человек. По меньшей мере четверо граждан Беларуси предположительно погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в крае Гурия на западе Грузии, передает ТАСС. Микроавтобус с туристами направлялся из курортного поселка Гамисмута в город Азургети. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль упал во враг. Еще несколько человек, получивших травмы, в том числе детей, доставили в разные клиники. Водитель не пострадал. МВД Грузии возбудило уголовное дело.
0: В мире.
1: Продолжительная засуха, охватившая значительную часть Германии, поставила под угрозу немецкие фермерские хозяйства. Наиболее тяжелая ситуация складывается в животноводстве, заявил глава Министерства сельского хозяйства ФРГ. Говоря о последствиях засухи, глава ведомства сообщил, что они варьируются в зависимости от региона, от снижения урожайности до повышенного риска лесных пожаров. Вместе с тем, чиновник затруднился ответить на вопрос о возможности компенсации ущерба фермерам от государства. Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Экспериментальный скоростной поезд в Китае в третий раз за полгода побил свой же мировой рекорд по ускорению. Чуть более чем за 5 секунд он разогнался с нуля до 800 км в час. Уточняется, что очередной рекорд был поставлен на километровые испытательные линии для высокоскоростных магнитно-левитационных поездов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон Белавтомаркет».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске от 19 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер турагентство «Вокруг света».

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: И очередное доброе, добрейшее утро, друзья, встречаем мы вместе с вами, вместе с любимой волной радио Витебск, вместе с «Разбудит шоу». И знаете что, буду напоминать, что сегодня у нас с вами число 13, 13 августа на календаре, и попрошу сразу заметить, что нет, не пятница. Если вдруг кто-то настраивается на что-то неладное сегодня, то тоже выкидывайте это из головы, потому что, ну, не везде 13 число у нас символизирует что-то плохое. Если вдруг вы все-таки во что-то подобное верите, то можете представить, что вы или в Индии, например, где, в принципе, к этому относятся ровно, а лучше еще представьте, что вы отправились на сегодняшний день в Италию, потому что чаще всего в Италии именно число 13 превалирует какое-то счастье и привносит в нашу жизнь какие-то позитивные моменты. Ну, по крайней мере, итальянцы в это верят. Поэтому вот такой вот залад вам на сегодняшний день предоставляю, ну и надеюсь, что кому-то это поможет справиться с какими-то своими страхами. Что касается наших с вами страхов, у нас они отсутствуют напрочь, в этом я уверена. Мы с вами двигаемся не так уж медленно, как хотелось бы, но достаточно уверенно. Поэтому будем начинать это утро с хорошим настроением и с морем позитива.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

мы уже наслышаны о том, что вчера, друзья, на небе происходило сразу три таких феноменальных события. И солнечное затмение кто-то успел посмотреть, правда, наверное, не с территории Беларуси, а где-нибудь в районе Испании или Гренландии, им было там хорошо это дело видно. Но вот, а что касается звездопада, то это, да, желание загадывать вчера можно было абсолютно всем и каждому, потому что летали звезды направо и налево, если можно так сказать. Поэтому надеюсь, что все-таки желания начнут сбываться. Ну, а как это повлияло на гороскопы каждого из 12 знаков зодиака, будем узнавать прямо сейчас. Начинаем традиционно с Овнов. Сегодня Овнам стоит смотреть правде и реальности в глаза. И люди будут то и дело туманить мозг. Не поддавайтесь. Прислушивайтесь к интуиции, она точно вам поможет. Тельцам же многое само идет в руки, но, несмотря на это, не все будет даваться так уж легко. Над некоторыми задачками придется серьезно поломать голову. Не бойтесь, в конечном итоге вы найдете ответ на любой вопрос. У близнецов же может не задаться утро, но не стоит унывать. Вторая половина дня будет ого-го, так что пейте больше кофе и копите силы на вечер. Гороскоп на сегодня для знака Рака соответствует, знаете, чему? Чему-то хорошему, потому что, во-первых, советуют общаться активно, но при этом аккуратно выбирать собеседников, ведь далеко не всегда и не каждый из людей, с которыми вы будете общаться, будет нести для вас какую-то ценную информацию и позитив. Но если не заострять на этом много внимания, то все пойдет только в гору. Сегодня львам стоит браться за важные и серьезные дела с самого утра, потому что с каждым часом будет все сложнее варить голова и работать руки. К вечеру нужно сбавить обороты и обратить внимание на свои желания. Некоторые из них просто необходимо утолить. Вы почувствуете себя сразу куда лучше. Девам стоит быть осторожнее в словах, вас могут неправильно понять, и тогда все отношения начнут разваливаться у вас на глазах. Постарайтесь быть мягче и не бойтесь спрашивать. Сейчас-то залог отличного диалога. Молчание – золото. И это о весах сегодня. Вам будет непросто найти общий язык даже с самыми близкими людьми. Придется выкручиваться и лезть из кожи вон, чтобы вас поняли. Возможно, лучше просто промолчать весь день и сохранить силы. Завтра с этим будет куда проще. Что касается скорпионов, то вам, друзья, стоит начинать утро спокойно и лайтово, никуда не торопясь, потому что у вас будет еще буквально миллион возможностей добиться своего. А сейчас просто расслабьтесь. Сегодня стрельцам придется долго раскачиваться, мозг будет отказываться работать с самого утра. Но ничего страшного, днем вы зададите жару абсолютно всем и каждому. Козерогам не стоит планировать что-то важное и серьезное. Вселенная будет подкидывать исключительно неприятные сюрпризы. И большое количество времени уйдет конкретно на них. Зато вечер – это прекрасное время. Тот самый момент, когда стоит поговорить на чистоту с близкими и прийти к какому-то позитивному решению. Гороскоп на сегодня для знака Водолея рекомендует попросить совета у друзей. Не принимайте важные решения в одиночку, поговорите с самыми близкими и дорогими. Что касается ситуации в делах у рыб, то она сегодня может резко измениться. Какой-то новый проект, в котором вы были совершенно не уверены, сегодня может обернуться неожиданной стороной. Собственно, я думаю, что неожиданности – это всегда приятно, потому что если мы знаем, куда двигаемся, то это немножечко скучно. Ну а нам же такое не нравится, правда?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.

0: обещал. И, может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал.
1: А пока все обсуждают дебют Зиверт в киноленте, которую, кстати, мы с вами сможем посмотреть уже весной 27 года, сама же певица отдыхает на южном курорте Италии. Можно, конечно, посмотреть профиль в соцсетях, ну и, конечно, не завидовать, потому что все-таки, да, солнце, море и песок – это то самое, чего нам так с вами сейчас не хватает. Хотя, что касается солнца, проглядывается оно через облака. Надеюсь, хватит его нам сегодня на целый день, потому что дождь, ну, никак мы не ждем.
2: Радио Витебск. Для тебя и для каждого. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. Витебский регион активно развивает масштабное взаимодействие с областями Республики Узбекистан. Житель Полоцка стал жертвой телефонных мошенников и лишился около 4000 евро. А 15 августа в Шарковщине пройдет районный праздник «Яблочный фест». Подробно о новостях региона в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: города. Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэш.

0: скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: послушали мы с вами признание в любви. И знаете что? Пора и нам признаться хоть в чем-нибудь. Например, какие-то теплые слова передать абсолютно незнакомому человеку. Можно просто желать доброго утра. Ну а если есть тот же повод признаться в любви, то почему бы и нет? Прямо сейчас стартует рубрика автоприветов. А это значит, что мы смотрим с вами по сторонам, ищем автомобили, которые двигаются где-то рядышком с вами. Возможно, вы прямо сейчас вместе вот просто с соседом вышли на улицу, греете авто, решили поговорить. Вот возьмите и передайте ему привет, поднимите настроение. Если есть заготовленные приветы, тоже принимаются. Ну а если просто увидели авто, можно сфотографировать и прислать его номер к нам. Мессенджеры для вас открыты. Вайбер, Телеграм, номер 707-1-071. Пишите номер машины, которой передаете привет, от которой он улетает. Ну и вот что-то хорошее туда добавляете. Если большие смс писать лень, можно просто написать «Всем доброго утра», «Всем добра», «Привет любимому городу», да и вообще все, что вашей душе угодно. Ну и уже как завелось, ищем мы с вами сегодня какую-нибудь цифру опять. Давайте сегодня это будет, пускай вот смотрите, 13 число, 1 плюс 3, 4, пускай будет 4. Вроде бы недавно была, но ничего страшного. Поэтому в автомобильных номерах превалирует сегодня цифра 4. Давайте искать вместе, дружно. На все про все будет несколько музыкальных минут, ну а затем, конечно, будем все передавать. Поэтому 3, 2, 1, приветы!
1: С утра пораньше «Разбудит шоу».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максвайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максвайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максвайн».
4: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск». Твоя любимая музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
3: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит? Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. От А до Авто.
5: Ну, получается, насобирали. Насобирали, друзья, не только приветы, но еще и хорошую компанию, с которой будем двигаться вместе дальше, потому что многие ребята дописывали в своих сообщениях о том, что вот, мы вас слушаем, спасибо вам большое за такие теплые слова. На самом деле, очень приятно, что есть те люди, которые с нами, ну, буквально 24/7. Ну, а что касается тех, кто с нами в 7:50, это Александр, например. Он желает доброго рабочего утра. Привет, любимое радио и Volkswagen Passat 3431 от Hyundai 4601. Хорошего дня. Это такое сообщение прислал нам Саша. Далее на связь выходит Елена. Говорит, доброе солнечное утро от черного Hyundai 1090 на Кирова. Форду 1046. Также привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗе 1372. Мне привет, Лена. Вам тоже привет. Всем отличного дня. Вадим говорит, привет всему коллективу автобусного парка города Витебска, а также Александру, Елене, Андрею на Hyundai Савинахова. Всему коллективу радио Витебск. Всем хорошего дня и отличного настроения. Что касается пойманных авто, не вижу марку, но предполагаю, что это Geely 4344 и... Так, Peugeot 7695. Вам в районе автовокзала приветы от Вадима. Оксана желает всем доброго утра и передает привет для Kia 2414 от Volkswagen 9040. А Саша желает всем доброго утра абсолютно всему городу. Приветы летят Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Елене Андрею и Саве. Пойманы были Ford с номерами... Ой, в обратную сторону зеркально сфотографировано, трудно читается, но вроде бы 2543, а также есть еще автомобиль, видимо, на временных номерах 8430. Вам привет. Что касается еще отдельных приветов, не оставим без внимания Kia 5510. Вам привет на Гагарина от Volkswagen 5684. Вот такие вот теплые, хорошие, добрые слова, несмотря на то, что это всего лишь пожелание доброго утра. Для вас, друзья, это не составило никакого труда, а кому-то вы прямо сейчас подняли настроение. Поэтому, если услышали номер своего автомобиля, можете присылать ответный смс в Viber Telegram 7071-071. В начале следующего часа обязательно зачитаем. Ну а пока будем слушать классную музыку. Ну и, конечно, как раз-таки на старте следующего часа свежие новости от Гали Захаровой.

0: Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро, в студии Галина Захарова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Витебская область активно развивает масштабное взаимодействие с областями Республики Узбекистан. Об этом в ходе визита зарубежной делегации во главе с Хакимом Наманганской области Шавкатжоном Абдуразаковым рассказала заместитель председателя Витебского облсполкома Анжелика Никитина, сообщают Витебские вести. Программа пребывания узбекских гостей началась с ознакомления с потенциалом мультимодального промышленно-логистического комплекса именно Орша, крупнейшего логистического центра Витебской области и Беларуси. После посещения логистического хаба в Оршанском райисполкоме состоялись официальные переговоры с участием председателя Витебского облсполкома Александра Арагожника. Ключевые темы встречи – оптимизация логистических маршрутов, наращивание регулярных грузоперевозок и создание совместных предприятий. Житель Полоцка стал жертвой телефонных мошенников и лишился около 4000 евро. По данным правоохранителей, 37-летнему мужчине в Вайбер позвонил злоумышленник, представившийся сотрудником Белпочты. Он убедил полочанина продиктовать код из СМС под предлогом возврата посылки. Затем потерпевшему позвонила якобы сотрудница милиции и заявила, что с его счета переведены деньги на финансирование экстремистской деятельности. После этого в разговор вступил псевдо-юрист Национального банка. Он предложил доказать невиновность, отправив все сбережения на экспертизу. Мужчина упаковал около 4000 евро в коробку и отправил по указанному адресу, поверив, что деньги вернутся через 2 дня. Когда этого не произошло, он обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело.
1: Новости региона.
2: 15 августа в городском поселке Шарковщина пройдет районный праздник «Яблочный фест», сообщают Витбичебай. Гостей ждет насыщенная программа от спортивных забав до выступлений звезд. Будут работать интерактивные площадки, вкусный яблочный бульвар от сельсоветов, садовая гостиная памяти селекционера Сикоры, а также площадки БРСМ, БСЖ, РОЧС и туристического центра. На главной сцене выступит заслуженный любительский коллектив народной песни «Заманиха» из Полоцка, саксофонист Евгений Масленников, шоу-барабанщиков «Перцы» и кавер-группа «Бренд Бенд». Любителей спорта ждут яблочные забавы на площади Ленина, а детей – аттракционы, батуты и игры. В течение дня будут работать торговые ряды и фудкорт с мастер-классами по приготовлению блюд из яблок. Завершится праздник фейерверком в 22:00 и дискотекой до часу ночи. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Веста. Невыгодных покупок.
4: С 12 по 16 августа в магазинах Веста. Шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой. 48 граммов. 1 рубль 9 копеек. Сардельки свиные вкусные. Высший сорт. 1 килограмм. 7 рублей 49 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске от 19 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио.

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: А еще раз буду здороваться со всеми теми, кто присоединился к нашей волне совсем недавно. Возможно, кто-то буквально только что открыл глаза и еще все подумывает, как же все-таки встать с кровати. Так вот, именно для таких ребят нашла лайфхак. Оказывается, есть специальные приложения, которые не дают вам выключить будильник, пока вы, например, не сделаете 15 приседаний. Лимит вы, конечно, устанавливаете сами, да и, собственно, упражнение. Кто-то отжимается, кто-то приседает. И, тем не менее, выглядит достаточно забавно, потому что все-таки, во-первых, физическая активность с утра никому не повредит. Во-вторых, тело будет в тонусе. Для тех, как раз-таки, кто мечтал похудеть к лету, к следующему будет отличная возможность. Да и, в принципе, шанс-то проспать уже не будет, потому что будильник будет работать без остановок ровно до тех пор, пока задание не будет выполнено. Поэтому, друзья, если вдруг не знали, как это сделать, как проснуться, как встать, вот, пожалуйста, такой мини-лайфхак вам от волны Радио Витебск. У нас с вами никаких лайфхаков пока что не прогнозируется. Мы с вами идем ровно по плейлисту, слушаем хорошую музыку, отдыхаем вместе на любимой волне. Ну и, собственно, все это делаем вместе с «Разбудит шоу».
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
2: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: реклама. Паровама. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление – строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое. Экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За

0: Иногда, на самом деле, создаются такие изобретения, о которых раньше, мне кажется, никто бы и подумать не мог, потому что все-таки привыкли мы к чему-то более-менее стандартному. Ну и что касается одного из последних изобретений, как раз-таки автомобильный концерн Toyota представили автономное кресло. Суть в чем? Оно ходит вместе с вами. То есть вместо стандартных ножек у него вот эти роботизированные конечности, и вы на него садитесь, оно вас катает. Поэтому, знаете, мне кажется, о таком раньше подумать мы точно не могли. На самом деле, несмотря на то, что звучать это может достаточно весело, да и выглядит тоже это, как будто бы жучок ползает, а вы на нем сидите, но все-таки это сделано для помощи, потому что это кресло способно передвигаться и по лестницам, и по всем каким-то неровным поверхностям, дабы помочь людям, которые не могут этого сделать самостоятельно, забраться туда, куда им необходимо. Поэтому, мне кажется, такому изобретению однозначно можно поставить лайк. Видео, собственно, есть в интернете, поэтому, если кому-то просто хочется посмотреть на бегающее кресло, то милости прошу.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Реклама на радио Витебск. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: одни, по крайней мере, двигаетесь по улицам нашего города, это я однозначно вижу, судя по картам. Потому что, если вдруг вы не знали, есть небольшие заторы на улице Ленина. Также, конечно же, проспект Фрунзе не остался в стороне. Генерала Людникова тоже в теме. Но, тем не менее, на самом деле, небольшие абсолютно вот эти вот скопления машин. Поэтому предполагаю, что совсем скоро вы доберетесь кто-то до своих рабочих мест, кто-то до мест отдыха. В общем, каждому нужно куда-то в свое место. Ну и все это мы с вами продолжим делать вместе с любимой волной.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро, в студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов депутатов Государственной Думы России. Растет число детей, погибших в результате вспышки кори в Бангладеш. А в Польше массово закрываются больничные отделения. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

прямо сейчас. Алока и Дженнифер Лопес надеются, что все хорошо. Ну, а мы с вами можем только надеяться, что все будет хорошо и у наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витязь, потому что сегодня ребята сыграют второй матч третьей квалификационной лиги конференции. Вот такая вот информация краткая, и тем не менее она выдана не просто так. Совсем скоро, друзья, у нас с вами состоится игра, в которой мы найдем одного счастливчика, который залетит в наш список претендентов. Поэтому мобильные телефоны далеко не убираем. Номер мессенджера 707 1071. Ну и, собственно,

0: Хороший настроение. Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Пора в Ома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в Ома. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свои.

0: Релакс тайм.
1: А вот и она, а вот и игра, собственно. Немного ранее я вам говорила о том, что же мы с вами будем делать, но буду повторять, мало ли кто-то пропустил или только что присоединился к нам на волну. Прямо сейчас мы будем выбирать из вас одного человека, который залетит к нам в список претендентов на розыгрыш секретного бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Сам розыгрыш состоится завтра, будет у нас с вами 5 финалистов, а пока есть только 3. Собственно, вот сегодня 4-го человека мы с вами ищем. Есть вопрос, нужен ответ, который вы присылаете к нам в Viber по номеру 7071071. А дальше дело за малым. Нужно всего лишь быть первым. Ну и, конечно, да, ответ должен быть определенно верным. Вопрос предельно простой. Мне кажется, он больше подходит, возможно, для пятницы. И, тем не менее, будет звучать следующим образом. Кто вчера отметил свое 29-летие? Поехали!
0: Ты

0: которая слушает.
1: Ах, какая же я предсказуемая, потому что ответы начали прилетать буквально в секунду после того, как был задан вопрос. И тем не менее, все молодцы, все хорошо готовятся. И, собственно, суть игры все тоже понимают. Поэтому буду просто называть имя человека, который становится четвертым финалистом. Сергей, последние цифры номера 796. Лайк вам на сообщение. Именно вы залетаете в наш список. И уже завтра будете бороться за бокс от наших друзей, партнеров футбольного клуба МЛ Витебск. Но для всех остальных не стоит отчаиваться, потому что завтра еще один человек станет претендентом.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Знаете, настолько поражена я была количеству верных вариантов ответа и скорости их пребывания в наши мессенджеры, что совсем забыла озвучить верный ответ. Поэтому прямо сейчас говорю. Мы спрашивали, кому же вчера исполнилось 29 лет из состава футбольного клуба МЛ Витебск. Ну и, собственно, день рождения вчера отмечал центральный защитник Захар Волков, с чем мы его и поздравляем. Ну а на сегодняшний день, конечно же, желаем удачи в игре.
1: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушает весь мир.

0: одни исследователи из университета выяснили, что чем выше интеллект, тем позже человек ложится спать. Поэтому если сегодня вы тоже чувствуете себя немножечко опустошенным, как исполнитель этого трека, то, друзья, не переживайте, просто у вас слишком высокий IQ. Ну, либо же это хорошая отмазка, если кто-то из руководителей решит спросить, почему вы сегодня работаете чуть медленнее. Вот такие вот новости к этому часу.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

0: Состоялась встреча главы миссии наблюдателя СНГ, заместителя генерального секретаря СНГ Ильхома Ниматова с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой. Задача миссии – собрать достоверную информацию о ходе избирательной кампании и подготовке к голосованию и на этой основе сделать выводы. Состав миссии – более 100 человек. Это представители государств-участников СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Постоянного комитета Союзного государства, Парламентской ассамблеи ОДКБ и исполкома СНГ. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября.
1: В мире.
0: В результате эпидемии, продолжающейся в Бангладеш с середины марта, только за последние 24 часа от кори скончались еще 5 детей. При этом с середины марта число погибших, предположительно зараженных корью, возросло до 800. Правительство Бангладеш приняло решение о проведении экстренной кампании вакцинации 7 апреля после гибели большого числа детей с подозрением на корь. Корь, которая может приводить к пневмонии и энцефалопатии, входит в число основных причин смертности во всем мире, которые можно предотвратить с помощью своевременной вакцинации. В Польше усугубляется кризис в сфере здравоохранения. По всей стране массово закрываются больничные отделения по финансовым соображениям. По данным портала Money.pl, Национальный фонд здравоохранения Польши получил 36 заявок на замену круглосуточных отделений амбулаторными или же вовсе на их закрытие. И это при том, что ситуация с доступностью медицинской помощи в Польше является одной из самых острых социальных проблем. Ожидание приема к специалисту или на плановую операцию может занимать от нескольких недель до многих месяцев, а в некоторых случаях более года. Причина – нехватка персонала и средств.
1: В мире.
0: Из-за ливней в Пекине закрыли туристические объекты, приостановили движение маршрутных автобусов и строительные работы. По информации местных властей, были эвакуированы жители горных деревень, низинных районов и других мест, подверженных риску наводнений и геологических бедствий. Власти также усилили меры по борьбе с наводнениями. По прогнозам, сильные дожди ожидаются на обширной территории Китая. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске от 19 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер турагентство «Вокруг света».

0: на часах, друзья, 9.07 фактически, а это значит, что мы с вами медленно, но уверенно движемся куда-то примерно к экватору нашего «Разбудит шоу». Ну, по крайней мере, его мы уже однозначно перешагнули, даже можно и так выразиться. Ну, а что касается даты, буду напоминать еще раз, 13 августа у нас с вами сегодня, но говорю это не просто так, потому что именно 13 августа у нас отмечается День встреч. Вот такой вот теплый и приятный праздник, и, знаете, как правило, по поверьям, на этот день назначают любые приятные встречи. И что касается свободного времени, вот деловые встречи туда переносить однозначно не нужно. Если есть возможность встретиться с вашими компаньонами, партнерами в течение рабочего дня, то это будет хорошо, потому что вечер нужно уделить все-таки реальным встречам с реальными вашими друзьями, близкими, знакомыми, с теми, с кем вы хотите проводить свое свободное время и дальше. Потому что говорят, что дружба тогда будет крепкой. Вот такие вот лайфхаки на сегодняшнее утро я вам даю. Ну а мы с вами будем продолжать и «Разбудит шоу», и, конечно, слушать классную музыку.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
6: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Мне кажется, все мы в детстве хотели уметь разговаривать с животными, ну или хотя бы понимать, что они нам говорят, что они от нас хотят. Так вот, есть ученые, которые провели исследования на собаках с помощью томографа и выяснили, что когда человек улыбается своему четвероногому другу, это активирует у собак область мозга, которая связана с системой вознаграждения. В общем, для псов это сравнимо с предвкушением какой-то вкусной еды или же запахом знакомого человека. Он реально чувствует, получает какую-то эйфорию, кайфует от вашей улыбки. Ну вот пока что это, наверное, все, что смогли выяснить ученые касательно каких-то своих, по крайней мере, восприятий собачьих вот этих вот моментов. Но и тем не менее, мне кажется, прогресс все-таки движется, поэтому вполне возможно, что совсем скоро мы с вами начнем действительно что-то слышать, что-то переводить с помощью каких-то устройств, и нам будет проще понимать, что же все-таки хочет собака – кушать или гулять.
1: Твое утро разбудит шоу «Горячий хит» на радио «Витебск».
2: А

0: Реклама на радио Витебск.
1: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Велосезон продолжается только до конца августа. Скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
3: Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Вот пока Артик и Аси считали звезды, астрологи, кстати, нам тоже кое-что интересное выдали. Говорю я это все потому, что есть ребята, которые просили повторять гороскоп, но мы пойдем другим путем. Во-первых, сегодня день встреч, во-вторых, такая романтичная песня у нас играет, поэтому будем говорить с вами о любви. А сегодня, между прочим, день для любви необычный. По крайней мере, для трех знаков зодиака он должен быть каким-то, гиперудачным. Говорят, что у львов, между прочим, сегодня должна быть какая-то значительная сила, которая буквально подскажет вам, кто же является вашим человеком. У весов они тоже оказываются сегодня в центре внимания, в центре каких-то романтических событий, особенно что касается вечера. И близнецы. Сегодня кто-то проявится через общение. Возможно, это будет человек, от которого вы совершенно этого не ожидали. Ваш близкий друг или товарищ, на которого вы даже подумать не могли. Поэтому, если вдруг кто-то не нашел себе пару на вечер для того, чтобы все-таки хоть как-то отпраздновать день встреч, действуйте.
1: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Четверо граждан Беларуси погибли в ДТП в Грузии. 15 получили травмы. В Техасе вблизи военной базы разбился вертолет вооруженных сил США. Погибли два пилота. А президент России впервые лично посетил Курильские острова. Подробно в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Пора в Ома. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте Omabuy.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно. Удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение Radio Player Беларусь. Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Лови момент.
1: Ах, друзья, ваши фотографии на самом деле бесценны, потому что только за сегодняшнее утро, благодаря нашему радиослушателю Евгению, я успела побывать на Корсике, успела посмотреть Италию, поэтому, Жень, вам отдельное спасибо за фотографии. Невероятнейшая красота. Кстати, Женя еще успел и лунное затмение поймать, поэтому тоже добавлю эти фотографии в подборку нашего телеграм-канала «Радио Витебск». Ну, а для тех, кто еще ничего сегодня не сфотографировал и нам не прислал, для вас открыты мессенджеры. Вайбер, телеграм 707-171-071. Прямо сейчас мы с вами будем что-нибудь фотографировать. Это может быть абсолютно все, что угодно. Все, что вас окружает, все, что вашему глазу приятно. Фотографируйте себя, друзей, коллег, людей, конечно, с их разрешения, ну или просто окружающую вас обстановку. Присылайте к нам. Через несколько музыкальных минут будем давать краткий комментарий по фотографиям. Ну а потом, конечно же, сделаем красивейшую полную подборку в наш телеграм-канал, дабы все могли увидеть эту красоту. Конечно, поставить лайки, написать комментарии, какие-то реакции тоже проставить. Поэтому все делаем для того, чтобы поднять настроение утром этого четверга. Поэтому прямо сейчас, друзья, начинаем фотографировать. 3, 2, 1, фото!

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Лови момент!
3: Я пока на самом деле, друзья, даже не знаю, сколько подборок я вам на сегодня могу пообещать, но постараюсь уложиться в две, ну или как минимум две хотя бы, потому что фотографий баснословное количество. Единственное, в чем я уверена, это в том, что отдельными кадрами будут собраны вместе фотографии, которые касаются поездок, потому что есть тут еще и Сергей присоединился вот так вот к Жене и позволил мне, можно и так сказать, побывать прямо сейчас в Грузии. Вы тоже сможете посмотреть на эти невероятные фотографии уже через несколько минут. Что касается других фотографий, Анжела вчера у нас ловила вот это самое солнечное затмение. Очень красивая фотография. Надеюсь, вживую выглядела еще более невероятно. Надя у нас поймала аистов. Ирина красивые цветы вырастила где-то на даче, собственно, как и Андрей. Но у Андрея есть место на даче в Старинках, говорит. Привет крестнику Лехе. И такое тоже может быть. Наташа у нас пьет утренний кофе с котом на балконе, собственно, и завтрак имеется, и кот тоже на фото присутствует. Александр отмечается на волне, просит сверить часы. Саш, специально для вас 9:50, все четко по расписанию. Лена скидывает невероятные красоты своей дачи, потому что здесь такие клумбы, что мне кажется, над ними нужно трудиться далеко не один день и не один месяц, и, наверное, даже не один год. Аня, мне кажется, готовит кому-то классный подарок своими руками, потому что собрана здесь башенка из всяких вкусностей. Очень люблю такую красоту и разглядывать. Ну и, мне кажется, любой будет любить такое получать. Что касается еще оставшихся фотографий, есть у нас Лена. У нее здесь целый кошачий дом. Наверное, сынок, могу только так предположить, играет аж с 3 котами сразу. Не знаю, как он справляется. Считайте, многодетный отец. Вот так вот. Вот и Вовка присоединяется к нам на волну. Вот, пожалуйста, и Италия тоже добавляется в нашу компанию. Говорит, озеро Гарда. Скидывает тоже прекрасное фото. Вот всем тем ребятам, которые прямо сейчас могут себе позволить позагорать. Я немножечко завидую, конечно, белой зависти, потому что ребята все-таки на работе находятся, поэтому вам легкой работы, по возможности приятного отдыха, собственно, чего и могу пожелать всем остальным. Друзья, ну а мы с вами будем прыгать следующий час, дабы не терять время.
0: Ты

0: новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. В результате ДТП в грузинском регионе Гурия четверо граждан Беларуси погибли. 15 человек, среди которых 6 несовершеннолетних детей, получили травмы разной степени тяжести. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне с участием микроавтобуса, в котором находились 19 граждан Беларуси. По предоставленной МВД Грузии информации, водитель микроавтобуса не обеспечил безопасное управление транспортным средством, в результате чего микроавтобус съехал с дороги и упал в ущелье, проинформировали в МИД. Посольство Беларуси в Грузии оказывает все необходимое консульское содействие. Консул Беларуси в Грузии уже выехала на место происшествия, отметили в МИД Беларуси.
0: Политика.
1: Президент России Владимир Путин впервые приехал на Курильские острова, а сегодня он отправился на остров Итуруп, где посетил рыбзавод «Ясный». Глава государства ознакомился с работой предприятия и пообщался с его сотрудниками. А накануне Путин прибыл в Южно-Сахалинск, где с борта ракетного крейсера «Варяг» наблюдал за финальной стадией учений Тихоокеанского флота, а также провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ. А тем временем МИД Японии выразил решительный протест в связи с поездкой Владимира Путина на остров Итуруп. В Токио все еще настаивают на своей юрисдикции над так называемыми северными территориями и считают визит российского президента на Курилы неприемлемым.
0: В мире.
1: Военный вертолет «Апачи» разбился в Техасе. Два находившихся на борту пилота погибли, об этом сообщает CNN. Вертолет потерпел крушение неподалеку от военной базы «Форт Худ», к которой он приписан. Падение воздушного судна произошло в поле и спровоцировало природный пожар, к тушению которого были привлечены экстренные службы и военные спасатели. Из-за огня, распространившегося на площади около 40 гектаров, власти эвакуировали жителей ближайших районов. Причины падения вертолета и маршрут следования экипажа не уточняются. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на Радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске от 19 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: вами чуть меньше часа, наверное, если быть точнее, 53 минуты. Ну, а что касается того, что мы с вами будем делать, так это, друзья, мы с вами будем учиться следить за словами, потому что обещание-то нужно выполнять, по крайней мере, именно так показывает практика. Мужчина пообещал в Малайзии своей жене купить машину, если ее пост соберет 35 тысяч лайков. Когда он это говорил, естественно, недооценил он силу соцсетей, поэтому буквально за одни сутки пост набрал уже не 35, а 99 тысяч лайков. Счастливая супруга получила свой автомобиль в подарок, потому что муж все-таки слово держит. Мужчина сказал, мужчина сделал. Поэтому я предлагаю вам тоже немножечко подбустить наши социальные сети, перейти в наш телеграм-канал «Радио Витебск», поставить свои лайки и реакции на подборку фотографий, которые прислали нам участники рубрики «Лови момент», потому что, ну, во-первых, это достаточно приятно, а во-вторых, это очень-очень красиво. Собираю последние оставшиеся фотографии по морям, по странам, ну и все будет готово. Ну а прямо сейчас мы с вами будем двигать дальше. С вами по-прежнему на связи Настя Гордеева и «Разбудит шоу».
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбол.

0: друзья, по стандарту все по времени, поэтому прямо сейчас давайте будем устраивать такую небольшую паузу в работе и отвлекаться на что-то более приятное, более веселое. А что же это будет, я думаю, все уже знают. Наша рубрика «Даже не думай». Я вам предлагаю стартовую фразу. Вы переходите в Viber номер 7071071. В поле для ввода сообщений вводите ее и дальше уже выбирайте слова, которые предлагает вам автозаполнение. Их может быть от одного до нескольких. Конечно, поэмы огромнейшие писать нет необходимости. И тем не менее, полноценное предложение, пускай и несуразное, нужно прислать к нам. Будем это все дело зачитывать буквально через несколько минут. Ну а пока буду говорить стартовую фразу. Проснулся, проснулась от того, что... Вот от чего кто сегодня проснулся, совсем скоро мы с вами и узнаем. Поэтому давайте будем не додумывать сами, потому что все-таки мы знаем, кто от чего проснулся, и вряд ли это такие, знаете, суперположительные моменты. Проснулась от первого луча солнца. Я думаю, что все-таки проснулись все сегодня с большего по будильнику, потому что стандартный рабочий день. А вот что предложит автозаполнение, это загадка. Поэтому еще раз повторяю стартовую фразу. Проснулся, проснулась от того, что... Поехали!
1: Твое утро разбудит шоу. Реклама на радио Витебск. Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Skona.by и по номеру 7176.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
3: Ленина 62.
4: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальны.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: Ну что же, прямо сейчас буду повторять стартовую фразу для нашей рубрики «Даже не думай», потому что есть такие запросики, кто-то пропустил, кто-то не услышал, поэтому прямо сейчас слушаем внимательно. Проснулся, проснулась от того, что... А дальше додумывает автозаполнение, что же произошло такого, что вам не спалось с утра пораньше. Поэтому буду напоминать еще заодно и номер Вайбера 7071-071. Жду ваших сообщений и скоро будем зачитывать.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Ну что же, давайте будем потихонечку зачитывать, что же получилось у вас. Стартовая фраза, напоминаю еще раз, проснулся либо проснулась от того, что сегодня она звучала именно так, ну а дальше ваш телефон решал, что же все-таки в вашей жизни такого случилось. Первым на связь у нас вышел человек с ником Вико. Говорит, проснулся от того, что ты меня не любишь и не надо меня любить. Ну не знаю, как будто бы двоякость какая-то присутствует, и тем не менее, возможно, вы знаете, в чем причина такого варианта ответа. Аня говорит, проснулась от того, что я не умею играть в этом году, и все будет нормально. Нотка ожидания тоже приветствуется. Свет пишет, проснулась от того, что ты меня любишь, и я тебя люблю. А вот это приятное пробуждение. Проснулась от того, что ты меня не знаешь, как я тебя, пишет Ирина, ровно в обратную сторону от Светы. Саша говорит, проснулся от того, что получатель открыл сообщение, и все же вам сообщу, как будет возможность. Саша, мне кажется, работает абсолютно всегда и везде. Татьяна написала следующий вариант. Проснулась от того, что ты ничего себе не сделал, кроме того момента, как ты меня любишь. Все о любви сегодня пока звучит неплохо. Катя написала. Проснулась от того, что нельзя было брать мужа на час. Так, вот это интересно. Я думаю, требуется продолжение вашего продолжения. Потому что, ну, такого я еще пока не читала. Так, проснулась от того, что я не знаю, почему так долго не могла понять, что именно нужно сделать, пишет Наташа. Наверное, Наташа не выспалась, все решала какие-то проблемы во сне, поэтому так и вышло. Я сегодня проснулся, от меня нужно оплатить до конца, пишет нам Максим. А вот Надя проснулась от того, что я тебе в этом месяце не могу сказать, что я могу сделать это сегодня вечером. И на финал, нет, не на финал, прилетают еще сообщения, поэтому просто продолжаем. Леся говорит, проснулась от того, что жизнь кипит, хватит спать, пора переживать. Мне кажется, стоит поменять местами вот эти части и хватит переживать, пора спать, вполне себе подошло бы немножечко получше. Оля говорит, проснулась от того, что на данный момент не было ни одного человека на квадратный метр. Мне кажется, тут надо было выспаться, наоборот, пользоваться моментом, так сказать. И проснулась от того, что ты меня любишь. Вот такое финальное СМС прислала нам Татьяна. Мне кажется, сегодня вышло все достаточно романтично, достаточно позитивно, потому что с большего все о любви, все о романтике. Поэтому, друзья, давайте на таком вайбе двигать дальше.
1: Даже не думай.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Галина Захарова. Доброе утро. В столичной Олимпик-арене стартует товарищеский турнир с участием 6 команд континентальной хоккейной лиги «Кубок Минска-2026». На предварительном этапе клубы разделены на две группы. Первую тройку игроков составили «Минская Динамо», «Магнитогорские металлурги», «Шанхайские драконы». В пул «Б» вошли «Адмирал», «Сочи» и «Сибирь». В матче открытия турнира дальневосточный клуб встретится с сибиряками. Встреча состоится в 15:00. Вечером первый предсезонный спарринг проведут «Динамовцы». Соперник – «Шанхайские драконы». Время начала 19:00. В субботу в 17:00 «Зубры» сыграют с «Магнитогорцами». Команды, занявшие первые строчки в своих группах, выйдут в финал, который состоится 17 августа. На этот же день запланированы поединки за третье и пятое места в турнире. Ближайший матч станет первым для российского специалиста Сергея Брылина на посту главного тренера «Зубров». Хоккеисты «Бреста» и «Авиатора» одержали домашние победы в матчах группового этапа Кубка Салея. Прошлогодний обладатель Кубка страны «Юность» гостил в Барановичах у «Авиатора». За 60 минут минчане огорчили соперника только однажды, в то время как хозяева поразили чужие ворота по два раза в первом и втором периодах и еще раз в третьем. Итог встречи 5-1. «Авиатор» впервые с момента дебюта в экстралиге обыграл «Юность». Параллельно «Брест» на своем льду победил солигорский «Шахтер» со счетом 3-1. Групповой этап Кубка Салея завершится 24 августа. В плей-офф из каждого пула выйдут по 4 команды. Французский Пари Сен-Жермен второй раз подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА. В матче за первый трофей нового континентального сезона триумфаторы Лиги чемпионов обыграли победителей Лиги Европы, футболистов английской Астон Виллы из Бирмингема со счетом 2-1. Парижане уже в третий раз сражались за Суперкубок. В розыгрыше 96-го года они уступили итальянскому Ювентусу, а в прошлом году победили английский Тоттенхэм. Астон Вилла выиграла этот трофей в сезоне 82-го года, взяв верх над испанской Барселоной. Нынешний матч за Суперкубок УЕФА стал 51-м в истории. В столице Хорватии Загребе стартует чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин, на котором выступят 10 белорусок. Сегодня определятся чемпионки Европы в личном многоборье у женщин. Финалы на отдельных снарядах состоятся в субботу. 14 августа медалисток в самом престижном виде программы выявят юниорки. Призеры в отдельных финалах станут известны в воскресенье. Также на 16 августа запланирован финал командного первенства у взрослых спортсменок. В общей сложности гимнастки разыграют 12 комплектов наград. По итогам континентального форума путевки на октябрьский чемпионат мира в Нидерланды получат 13 лучших команд и еще 25 сильнейших женщин, не входящих в состав отобравшихся сборных. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин пройдет в Загребе на следующей неделе. И к этому часу у меня все о спорте.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Радио Витебск. Слушай.

0: Второй завтрак.
1: Вот знаете, 8300 евро. Именно столько стоила самая дорогая пицца в мире. Она состояла из мяса омара, лангуст, креветок, сыра моцарелла, трех видов икры и, между прочим, элитного коньяка. Не знаю, как попал туда этот напиток, и тем не менее, да. Вот такая цена всего лишь 20-сантиметровой пиццы. А я вам предлагаю прямо сейчас забрать себе одну абсолютно бесплатно. Для этого нужно, во-первых, изучить положение, которое есть на нашем сайте или в наших социальных сетях, затем дозвониться в студию по номерам телефонов 60 20 60 60 20 70 и ответить на один простейший, мне кажется, вопрос. Единственный нюанс: правильным ответом будет являться самый популярный среди сотрудников радио «Витебск». Ну и вот, что касается вопроса, сегодня он достаточно такой и интересный, и простой, потому что все-таки столько явлений космических происходило вчера у нас на небе. Поэтому, какую еду возьмешь с собой в космос? Именно так звучал вопрос. Ну и давайте знакомиться с первым человеком. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как вы думаете, какую еду мы берем с собой в космос?
2: Консервы.
1: Нет, не консервы, но попытка была хорошей. Вполне себе логичный ответ, но у нас чуть-чуть повеселее. Доброе утро.
2: Доброе, может, тюбик какой-нибудь?
1: Тюбики тоже хороший вариант, и он тоже у нас был, но нет, не он был в приоритете, а было что-то, знаете, такое более простое. То, что мы видим в магазинах каждый день, частенько, мне кажется, ребят берут вечером, возможно, для того, чтобы отдохнуть, поэтому, ну, давайте будем пробовать еще. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Может, это сгущенка?
1: Нет. Хотя, вы знаете, сегодня уже третий человек попадает в цель, потому что сгущенка тоже была, но не она фаворит. И еще раз доброе утро. Алло, алло.
4: Доброе утро.
1: Доброе. Ну, как вы думаете, что возьмем в космос?
4: Пиво.
1: Нет. Нет, вот этого почему-то даже не было. У нас как-то вот то, что, наверное, к напитку взять можно. Доброе утро.
4: Доброе.
1: Ну, как вы думаете, что берем?
4: Чипсы.
1: Вот, вот знаете, да, вот именно их. Почему чипсы, не знаю, но как минимум два человека сказали именно про них, а все остальные говорили разные варианты ответа. Как зовут вас?
5: Татьяна.
1: Татьяна, очень приятно познакомиться. Вы бы что с собой взяли в космос?
5: Чипсы взяла бы, точно, семечки.
1: Ну, ясно. В общем, снеки и все такое, что долго хранится, да, и легко кушается. Ну, это тоже дело доброе. Пользуясь случаем, передавайте привет, и, возможно, есть повод кого-то поздравить.
5: Привет и всем, кто меня узнал. Также всему городу Витебску. Хорошего настроения, прекрасный солнечный день. Всем привет.
1: Вот, вот такие вот замечательные слова улетели с эфирной волны у нас от Татьяны. Танюша, оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Буду рассказывать, где и как вы заберете свой приз. Друзья, ну а мы давайте будем слушать, какие варианты ответа все-таки были.
6: Сгущенка.
7: Хлеб.
6: Жидкую.
8: В тюбиках.
9: Роллы.
7: Фрукты.
10: Снеки или чипсы?
8: Чипсы.
1: Ну вот, собственно, кто-то собирался брать роллы с собой, не знаю, как бы они туда долетели, и тем не менее, да, и такое тоже имеет место быть. Поэтому, друзья, спасибо всем за игру, спасибо всем за попытки. Ну, а наша с вами следующая попытка состоится уже завтра.
0: Второй завтрак.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». Радио, которое слушает.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
4: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
5: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыхаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палішукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палішукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу.
7: Ну что же, вот так вот быстро пролетело и очередное утро, уже четверга. Это значит, что встретимся мы с вами в самый такой радостный день недели, пятница, потому что будет полное понимание того, что все, отработать чуть-чуть и потом законные выходные. Поэтому не буду задерживать вас оставаться в этом утре, а буду передавать слово Наташе Баталко. Она уже в боевой готовности, готова рассказывать вам интересные звездные новости, презентовать классную новинку, за которую вы обязательно потом проголосуете. Ну а я буду потихонечку выдвигаться сразу со своего рабочего места. Поэтому, друзья, желаю всем классного рабочего дня, веселого, легкого и очень даже позитивного. На протяжении 4 часов с вами на связи была Настя Гордеева и «Разбудит шоу». Всем пока-пока, всем музыки!

0: Well, I am in Britney, bitch.
1: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко в Минском районе встретился с передовиками жатвы, которые достигли высоких показателей во время уборочной кампании. В Минской области уже намолотили 2 миллиона тонн зерна. В числе передовиков Павел Шутило, Виталий Кишко и Андрей Алексейчик, которые работают в ОАО Кухчицы Клецкого района. Президент поблагодарил передовиков за отличную работу во время жатвы. При этом он отметил, таких людей должно быть гораздо больше. В этой связи глава государства обратился с просьбой к передовикам делиться опытом и готовить не менее достойную смену.
1: Беларуси.
2: В преддверии начала учебного года в Беларуси проводят мониторинг школьных базаров. В этом активно участвуют профсоюзы. Проверены около сотни магазинов в почти трех десятках районов страны. В первую очередь смотрят цены и наличие обязательных товарных позиций. Мониторинги проводятся как в крупных городах, так и в мелких, областных и районных. Изучается ассортимент как для мальчиков, так и для девочек.

0: практик для разных возрастных групп. К проверкам подключились и санитарные службы, которые оценивают безопасность продукции для детей. С контрольными закупками профсоюзы проедут по всей стране, а оценивать разнообразие ассортимента продолжат и после начала учебного года. К слову, к мониторингу могут подключиться все желающие. Замечания принимаются на сайте профсоюзов.
1: В мире.
0: Чехия вслед за Польшей начала активно применять строгие ограничения для украинских мужчин, введенные недавно властями ЕС. Как известно, с 5 августа статус временной защиты в Евросоюзе могут получить только те, на кого не заявляют претензии ВСУ. Чехия уже отказала нескольким десяткам украинцев, они не сумели доказать, что не подлежат мобилизации.
1: В мире.
0: Продолжительная засуха, охватившая значительную часть Германии, поставила под угрозу немецкие фермерские хозяйства. Наиболее тяжелая ситуация складывается в животноводстве, заявил глава Министерства сельского хозяйства ФРГ. Говоря о последствиях засухи, глава ведомства сообщил, что они варьируются в зависимости от региона, от снижения урожайности до повышенного риска лесных пожаров. Вместе с тем, чиновник затруднился ответить на вопрос о возможности компенсации ущерба фермерам от государства. Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон «Белавтомаркет».

0: 8017-007-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске от 19 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер турагентство «Вокруг света».

0: Музыкальный бранч.
1: Я думаю, ни для кого не секрет, что каждому из нас радость и удовольствие доставляют встречи со своими лучшими друзьями, когда можно просто так собраться и о чем-нибудь поболтать, что-то интересное обсудить или вовсе посекретничать. Я считаю, что с близкими по духу людьми можно действительно разделить абсолютно все то, что тебе только хочется, и все то, что ты внутри, так сказать, хранишь. Так вот, сегодня, в этот праздник, день встреч, который отмечается 13 августа, я желаю, чтобы на вашем пути вам встречались только добрые и хорошие люди. Ну и, конечно же, мне безумно приятно на регулярной основе встречаться с вами здесь, на любимой волне Радио Витебск. Всем привет! Как слышите, Наташа Баталка уже у микрофона. Будем начинать наш музыкальный бранч. Музыки, как всегда, много и хватит на всех и каждого. А еще, кстати, на старте программы всех поздравляю с предпятницей. Потихонечку приближаемся к выходным.
0: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Ранч-премьера.
1: Я снова к вам в эфир, причем не с пустыми руками, а, как всегда, с очередной музыкальной новинкой. На календаре у нас четверг, а значит, сегодня успеем послушать и оценить еще одну зарубежную работу. Сегодня на повестке этого прекрасного летнего солнечного дня у нас будет музыкальный проект под названием «Нептуника». Я, кстати, очень долго думала над названием этого проекта и почему-то решила, что создатель этого коллектива очень любит Вселенную и планеты. И, наверное, самое его любимое – это «Нептун». И вот он решил немножечко, так сказать, замудрить все это дело и вот создал вот такой вот музыкальный проект. Ну, это мои, конечно же, предположения, хотя интуиция, признаться честно, меня редко когда подводит. Напомню, что это немецкий проект электронной музыки из Гамбурга, создателем и продюсером которого является Максимилиан Боне. Проект известен в жанрах EDM, хаус, коммерческий техно и гипертехно. На счету проекта на самом деле сотни миллионов прослушиваний на стриминговых платформах. А еще, кстати, этот человек создавал официальные ремиксы для известных диджеев, таких как Армин Ван Бюрен, Lost Frequencies, работал совместно с такими артистами, как Скутер, Харрис и Форд, Итало Бразерс, Майк Кэндис и другие. Так вот, сегодня мы будем знакомиться с его новой работой под названием What If, что в переводе означает «Что если?». Парень постоянно в песне задается одним и тем же вопросом. Лирика, на самом деле, построена вокруг гипотетических страхов. Что если я упаду? Что если я полечу? Что если я так и не узнаю? Если не попробую. На самом деле его интересует все, что может с ним случиться. Песня рассказывает о внутренних сомнениях, страхе перед неизвестностью и решимости сделать шаг вперед. Ну а по стилю получилась, кстати, эмоциональная танцевальная композиция в стиле Melody House и Pop Dance. По звучанию, признаюсь честно, она меня очень даже зацепила. Надеюсь, вам тоже понравится. Так что предлагаю прямо сейчас слушать, получать удовольствие от этого процесса. Если понравится, забирайте в свой плейлист. Не благодарите, а вот как раз и в телеграм-канале «Радио Витебск» обязательно за новинку проголосуйте.
0: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Большая летняя распродажа Воскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Воскона.бай и по номеру 7176.
3: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
4: Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Всем привет! На связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей. Обо всем поговорим по порядку. Португальский футболист Криштиану Роналду и испанская модель Джорджина Родригес наконец-то официально стали мужем и женой, а вот фотографии обручальных колец они опубликовали в Инстаграме. По слухам, церемония состоялась в Кашкайше, прибрежном городе на западе Португалии, недалеко от столицы страны Лиссабона. Представители футболиста назвали церемонию гражданской, закрытой и камерной. На ней присутствовали пятеро детей пары, из которых двое их совместных. Ну а 55-летний актер Джон Хэм впервые станет отцом. Новость о беременности его возлюбленной появилась после того, как Аскиола попала в объективы фотоаппаратов с заметным животом на пляже в Хэмптонсе. Напомним, что пара поженилась в июне 2023 года в Калифорнии, там же, где они впервые встретились в 2015 году во время съемок финального эпизода сериала «Безумцы». Романтические отношения между актерами начались 5 лет спустя, а вот помолвка состоялась в феврале 2023. Также мы узнали, что певица Бритни Спирс к концу года планирует создать 2 новых проекта. Что это будет, пока держится в секрете. Фанаты надеются, что она возьмет себя в руки и начнет возвращаться к музыкальной карьере. Сама же принцесса поп-музыки сказала, что с нетерпением ждет возможности поделиться своими планами с поклонниками. Но вот песня под названием «Swim» группы BTS преодолела отметку 800 миллионов прослушиваний на Spotify. Это первый и единственный трек 2026 года, достигший такого результата. Композиции удалось набрать это количество стримов всего за 144 дня, что делает ее самым быстро растущим релизом года. Так что поздравляем, ребят! И в завершении певица Риана вспомнила прошлое и показала своим детям улицу, на которой выросла. Она вместе с сыновьями и дочерью посетила родной Барбадос, показала малышам места из своего детства. Раньше эта улица называлась Westbury New Road, ну а позже ее переименовали в Риана Драйв, объявив культурной достопримечательностью. Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Тайм». Утро на радио Витебск.

0: нашем эфире звучат крутые парни. Коллектив One Republic отмечается своей работой Give Me Something. Кстати, для фанатов этой группы у меня хорошие новости. Ребята готовят к выходу новый трек. Уже несколько дней на просторах интернета они выкидывают отрывки из новой песни в своих соцсетях. Ну и, естественно, мы разузнали название. Музыкальная работа будет называться Pay That Toll. Уверена, что это будет очередной хит, потому что по-другому у них, ну, никак не бывает. В общем, ждем новинок от парней, а пока мы двигаемся дальше. И по курсу у нас старый хит под названием Black Space от Taylor Swift.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: And I'll write your name.
1: Реклама.
2: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
4: В жизни бывает разное погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лето нужно, чтобы радоваться как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
2: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: очередной свежий хит. Врываемся уже в финал этого часа. Новинка называется, кстати, «Мичико». Исполняет ее диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди. Напомню, ребят, что вся свежая музыка, которая звучит у нас здесь на волне, есть на нашем сайте www.radiovitebsk.by в разделе «Новинок». А еще, кстати, новинки можно просматривать в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск». Это я вам так сейчас мягко намекаю про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру, с которой мы не так давно познакомились. Переходите в наш канал, голосуйте, пост с картинкой ждет ваших реакций. Как всегда у нас, напомню, там есть три варианта ответов. Сегодня ответы, кстати, такие: зачет, да пойдет и пролетает. Вы выбираете нужный, честно, который подходит именно вашему музыкальному вкусу, так что активничайте, не стесняйтесь, потому что все голосования у нас анонимные. Ну а под постом не забывайте делиться мнениями, впечатлениями в виде комментариев. Вы можете как раз-таки раздавать те самые реакции и эмодзи. Мы на самом деле любим вашу обратную связь. Ну и давайте двигаться дальше. В финале часа успеем послушать заводную работу для хорошего настроения. Трек называется «When You Gonna Give» от ямайского рэпера и продюсера Шона Пола. У этого человека на самом деле огромное количество крутых песен, много музыкальных наград. И если пробежаться по творчеству этого исполнителя, мне кажется, каждая его работа очень такая позитивная. Мне кажется, он в нее вкладывает всю душу, в принципе, как и любой артист. Ну и его музыка отражает его внутренний мир. И, кстати, по поводу того, что песни динамичные, я не удивлена, потому что Шон Пол уже давно женат на Джоди Стюарт, а она не только известная ямайская телеведущая, но и фитнес-инструктор, так что вполне возможно, на темп и ритм она однозначно влияет. В общем, давайте, друзья, прямо сейчас немножечко подвигаемся.
1: Радио Витебск.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Галина Захарова. В эфире Радио Витебск, полуденный выпуск новостей. Медицинская помощь белорусам, пострадавшим в ДТП в Грузии, оказывается в местных больницах, сообщили в пресс-службе Минздрава. В регионе Гурия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего белорусских граждан. Всего в транспортном средстве находились 19 человек. В результате аварии 4 человека погибли и 15 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 6 несовершеннолетних. Министр здравоохранения Беларуси находится на постоянной прямой линии с министром здравоохранения Грузии.
1: В мире.
2: Президент Колумбии Абеларда де ла Эсприэлья объявил о введении режима чрезвычайного положения в экономике для устранения последствий разрушительного землетрясения. Власти, в частности, создадут фонд, который будет аккумулировать пожертвования, в том числе и за рубежа, предназначенные для восстановления больниц, образовательных учреждений, зданий, дорог и аэропортов, попавших под удар стихии. Де ла Эсприэлья также заявил, что правительство примет ряд мер прямой помощи пострадавшим гражданам и поддержки малого бизнеса. Землетрясение магнитудой 7.4 произошло на западе Колумбии 10 августа. По последним данным, погибли не менее 265 человек.
1: Политика.
2: В Германии новый соцопрос обнаружил дальнейшее падение популярности кабинета,

0: возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем. Рейтинг главы правительства опустился до совершенно неприличных 13%. Им категорически недовольны 85% граждан из 100. Местные СМИ называют происходящее подлинной катастрофой для немецкой демократической системы. Эксперты полагают совершенно аномальной ситуацию, когда страной правит крайне непопулярный политик, представляющий весьма непопулярную партию. Фактически речь идет об узурпации демократических институтов посредством интриг и манипуляций. Стамбульский аэропорт обогнал лондонский Хитроу и стал самым загруженным аэропортом Европы по пассажиропотоку, сообщает Guardian. В лондонском хабе заявили об очевидной необходимости расширения. В июле через аэропорт Стамбула прошло больше 8 миллионов пассажиров, тогда как показатель Хитроу до 8 миллионов не дотянул. Как отмечает издание, падение трафика британского аэропорта отчасти связывают с конфликтом на Ближнем Востоке. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Веста. Дни выгодных покупок.
2: С 12 по 16 августа в магазинах Веста. Шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой. 48 граммов. 1 рубль 9 копеек. Сардельки свиные вкусные. Высший сорт. 1 килограмм. 7 рублей 49 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
3: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
4: Погода на радио Витебск.
0: Сегодня в Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске от 19 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
4: Радио Витебск. День твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Всегда приятно выходить в эфир после такого парня. Я считаю, что его музыка как настоящий мед для ушей. Здесь играет Тедди Суим со своей новинкой «Мистер Know It All». Это американский певец, музыкант, автор песен, который сочетает в своем творчестве элементы R&B, соула, кантри, поп-музыки и других жанров. Кстати, фамилия Суимс происходит от аббревиатуры фразы «Someone who isn't me sometimes», что в переводе означает «кто-то, кто временами не я». Это на самом деле, как говорит исполнитель, отражает его борьбу с объединением различных частей личности. Но музыка у него действительно волшебная, как и вокал, поэтому, конечно, спасибо этому парню за творчество. Касаемо музыки, ребят, наша программа продолжается в ближайшем будущем. Здесь своим творчеством отметятся белорусы Веда Стейс Энелли с треком «Heartbreak Song». Прямо сейчас послушаем Кэти Перри с музыкальной работой «Never Really Over». Ну и в ближайшем будущем в этой получасовке обязательно с вами поиграем в пикник-шашлык. Так что следите за эфиром и верьте в свою победу.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
2: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: сон. Пикник. Шашлык.
1: Буквально недавно я обещала вам, что в этой получасовке обязательно поиграем в классную игру под названием «Пикник-шашлык». И вот выхожу в эфир как раз-таки с игрой, никого не обманываю. За игру огромное спасибо торговой марке «Ганна». Именно они предоставили для вас классный, вкусный, сытный подарок. То самое мясо, то самый шашлык, который вы, естественно, сможете для себя приготовить. Играем мы с вами сегодня, играем еще завтра. И как раз-таки уже в пятницу с 12 до 13, помимо игры, у нас состоится финальный розыгрыш из списка всех финалистов, которые отобрались за неделю. Мы будем выбирать того самого счастливчика с помощью приложения Randomizer. Значит, смотрите, друзья, играем, как всегда, сейчас в двух мессенджерах. В телеграм-канале загрузится у нас задание. Ваша задача сосчитать кусочки мяса и за небольшой музыкальный нарез цифру прислать в наш Viber по номеру 7071071. Кто первым правильно отвечает, тот и попадает в список. Все предельно просто и понятно. Убедительная просьба, если вы не так давно играли в игры на волне, а мы их проводим достаточно часто для вас, так сказать, балуем классными подарками, то уступите место, дайте поучаствовать сейчас другим радиослушателям, потому что мы хотим на самом деле порадовать как можно большее количество людей. В общем, игра началась, погнали!
0: Пикник. О, шашлык.

0: тебя и для каждого.
1: Ну что, сообщений, как всегда, огромное количество. Это на самом деле радует, что вы не только слушаете любимую волну Радио Витебск, но еще и принимаете участие в наших активностях. Задание, как говорил, у нас было в Телеграм-канале. Пробежалась я быстро глазами, естественно, по всем сообщениям. Кто-то написал и 16, и 17. Это, друзья, было немножечко приближено, так сказать. Но нет, правильная цифра у нас 15. 15 кусочков того самого мяса было на шампуриках. Поэтому поздравлять я буду девушку по имени Натуля. Именно так она подписана в Вайбере. У Натули номер телефона заканчивается на 7484. Наташечка, принимайте поздравления, вы попадаете в список. Можете уже выдыхать, расслабиться и ничего не делать, ждать просто завтрашнего дня финального розыгрыша. Но, тем не менее, друзья, не забывайте, завтра у кого-то шанс отобраться в список еще есть. Ну, а я, пользуясь случаем, хочу еще раз сказать огромное спасибо торговой марке «Ганна» за эту прекрасную игру.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Родные братья из группы «Добро» прямо сейчас в музыкальном плане передают морю привет. Если вы в ближайшем будущем хотите тоже кому-то передать свой горячий приветик или поздравить с каким-нибудь праздником, то сообщение уже писать можно прямо сейчас в наши мессенджеры Viber или Telegram по номеру 70710071, потому что с 13 до 14 на волне начнется озвучка ваших посланий в поздравительной программе под названием «Музыкальный агент». Ну а мы с вами идем дальше. Прямо сейчас продолжаем ту самую морскую летнюю тематику. Не знаю, парни поют там про море, про океан, про озеро, а может про речку, но в любом случае трек называется «Swim» от группы BTS, а после музыки, кстати, в середине часа узнаем краткий выпуск новостей от Галины Захаровой.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебской области убрано 58% от плана зерновых и зернобобовых культур. В Городокском районе продолжается комплексное учение экстренных и аварийных служб региона. А в Витебске продолжается благотворительная кампания «Соберем детей в школу», объявленная городской организацией Белорусского Красного Креста. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама. Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа. Скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
1: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: прямо сейчас хочется сказать огромное спасибо белорусам Варзану и Платону за их трек «Инсомния». Правда, мы с вами в бранче ни одной музыкой едины. Говорим не только про исполнителей, но и узнаем всякие интересные разности, которые происходят на нашей прекрасной планете Земля. Представляете, что узнала? В Южной Корее начали внедрять специальные полосы для пешеходов. Одну для тех, кто идет спокойно и никуда не спешит. Вторую как раз-таки наоборот, для людей, которые двигаются быстро. Инициатива направлена там вообще на снижение стресса и конфликтов на оживленных улицах, где пешеходы часто мешают друг другу из-за разного темпа движения. По задумке властей, медленные полосы как раз-таки подойдут людям, которые гуляют, дышат воздухом, наслаждаются природой, погодой, общаются или просто идут расслабленно, а быстрые – тем, кто торопится на работу или по делам. Мне такая задумка однозначно нравится, причем, честно признаюсь, я могу отнести себя к человеку-торопышке, постоянно куда-то бегу и лечу, даже когда особо никуда не надо. Но мне кажется, это своего рода такая привычка. В любом случае, мы с вами продолжаем двигаться по нашей прекрасной волне радио Витебск. Причем двигаемся достаточно плавно, не спеша, в ритме нашего города. Ну и самое главное, продолжаем держать курс на выходные. И тому подтверждение, следующая музыкальная работа в эфире называется «На уикенд» от «Медузы» и «Калида». Всем приятного прослушивания.
1: Радио Витебск. Будь на волне.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на shop.mts.by и по телефону 210.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Галина Захарова. В этом выпуске о новостях нашего региона. На утро 13 августа убрано 163 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур. По информации облсельхозпрода, намолочено 504 тысячи тонн зерна при средней урожайности 30,9 центнеров с гектара. Рапс сжат на площади 53 тысячи гектаров. Намолочено 112 тысяч тонн масла семян при урожайности 21 центнер с гектара. Под урожай 2027 года посеяно 39% озимого рапса. Лен вытереблен на 90% территории. Заготовлено 2403 тысячи тонн льнотресты средним номером 0,9. Вторым укосом скошено 54 тысячи гектар многолетних трав.
0: Новости региона.
1: В Городокском районе продолжаются комплексные учения. В рамках учения экстренные и аварийные службы отрабатывают проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий взрыва и обрушения здания в деревне Прудники Вайханского сельсовета с привлечением местного резерва материальных ресурсов. Главная цель – всесторонняя проверка готовности районного звена к защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Комплексные учения продлятся по 14 августа включительно. 17 августа в Витебске пройдут прямые телефонные линии Нотариальной палаты и Следственного комитета. С 9 до 12.00 на вопросы ответит председатель Витебской областной Нотариальной палаты Инесса Викторовна Горнак. Телефон Витебский 608510. А с 14 до 15.00 прямую телефонную линию проведет заместитель начальника, начальник 2-го следственного отделения Витебского городского отдела Следственного комитета Республики Беларусь, подполковник юстиции Дмитрий Игоревич Палащенко. Вопросы можно задать по номеру телефона 46-21-13.
0: Новости региона.
1: Продолжается благотворительная кампания «Соберем детей в школу», которую объявила Витебская городская организация Белорусского Красного Креста в рамках одноименной республиканской акции, приуроченной ко Дню знаний. В трех крупных торговых центрах города размещены площадки Красного Креста с копилками для сбора денежных пожертвований и ящиками для школьных принадлежностей. С 12 до 19 часов здесь ежедневно дежурят волонтеры.

Детям из семей, которые находятся в непростом материальном положении, нужны как канцелярские принадлежности, портфели и рюкзаки, так и школьная, спортивная одежда и обувь. Передать их можно волонтерам Красного Креста или в офис городской организации в Витебске по улице Правды, 43. И это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь 4 Витебск». Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37-00-11.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, днем местами с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 19-24, в Витебске от 19 до 21 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: На часах у нас уже самое настоящее обеденное время, а значит, на волне нашего города прямо сейчас стартует классная поздравительная программа под названием «Музыкальный агент». И перед тем, как рассказать, куда и что вы можете отправлять, я расскажу вам одну историю, реальную из жизни, касаемо как раз-таки тех самых посылок и писем. Представляете? Буквально недавно один турист случайно забрал камень в Калининградской области, но самое интересное, он решил его вернуть назад по почте. Турист из Пензы случайно увез камень из национального парка «Куршская коса». Значит, как говорилось в сообщении, сначала сотрудникам парка было страшно открывать ту самую посылку с тяжелым предметом, потому что, чтобы вы понимали, он не просто забрал какой-то камушек, который можно положить в карман, а камень, на самом деле, на фотографии на просторах интернета выглядит как настоящий кирпич. Для чего он ему понадобился, неизвестно, но тем не менее. Так вот, когда камень вернулся на место, ребята вскрыли посылку, там оказалось еще и письмо, и написано было так. Мол, я отдыхал на Куршской косе, взял случайно камень, а ведь ничего нельзя увозить с собой оттуда, поэтому не хочу природе вредить и возвращаю обратно. Спасибо за ваш труд по сохранению природы. Сотрудники, естественно, и посмеялись, и удивились, и подумали, что ситуация немножечко странная и нелепая. На самом деле, я думаю, туристу за это ничего бы и не было, но тем не менее, такие истории на самом деле очень радуют, что есть вот такие вот честные и ответственные люди. Ну и возвращаясь, друзья, как раз-таки к тем самым посылкам и письмам, наша FM Почта на волне прямо сейчас начинает работать. Принимаем ваши приветы, поздравления, признания в любви. Все это дело можете отправлять в Viber, Telegram по номеру 7071071. Совсем скоро будем все это озвучивать.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
3: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: тонуть на волне уж точно не собираемся, а вот как раз-таки озвучивать ваше сообщение будем и с огромным удовольствием. Здравствуйте, радиослушатели, Наталья и все-все-все. Сашка, я к тебе со своим приветом. Лови классного настроения и позитива нам обоим. Люблю, твоя Алиска написала. Алиса тут немножечко выбирает пока музыку, поэтому пока выбирайте, время есть. Тем не менее, когда определитесь с песней, обязательно пишите, что-нибудь найдем в нашей фонотеке, обязательно поставим, а я пока почитаю еще сообщение. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых, особенной персональной супруге Зуевой Анне, также сыновьям Дмитрию и Максиму, а еще маме Марии Дмитриевне. Вы у меня самые-самые. Отдельные приветы летят Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Лене и Андрею Саве. Соседям, как всегда, тоже есть Олегу Вячеславу. Мне вижу поддельный привет. Саш, я вам тоже передаю. Желаю, кстати, хорошего рабочего дня. И есть привет для всего коллектива радиостанции Витебск. Я думаю, мои коллеги сейчас, сидя в кабинетах, работая, тоже все услышали и мысленно вас поблагодарили. Кто хочет присоединиться в нашу дружную компанию и порадовать родных любимых в обеденное время, пишите, не стесняйтесь, а мы пока продолжим предпятницу наполнять любимой музыкой. По курсу у нас зарубежный динамичный трек Closure, D.O.D. и Hayley May.
1: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.BY и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

Я готова и дальше раздавать в эфире приятности от вас, так что не будем тратить ни минутки, а будем сразу зачитывать сообщения, которые у нас есть. Добрый день, передайте, пожалуйста, лучшим друзьям привет Мише и Диме, пожелайте им ровной дороги, жму руку и жду их, написал Никита. Идем дальше, есть у нас сообщение от Лены. Добрый день, Радио Витебск, всем слушателям прекрасного солнечного настроения в этот день. Всех левшей с праздником, в том числе и любимую дочь Катю. Передайте привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗе 1372, Вадиму. Вам, ведущие любимого радио, тоже привет и благодарность за наше хорошее настроение. Лен попросила поставить что-нибудь из репертуара Майкла Джексона, а с удовольствием послушаем этого талантливого человечка. Музыкальная работа в скором времени прозвучит Whatever Happens, но тем не менее я успею почитать еще одно сообщение перед тем, как слушать музыку. Добрый день, передаю привет моему любимому папочке, а также любимой мамочке. Вы у меня самые лучшие. Спасибо, Радио Витебск, а всегда пожалуйста. Пишите, не стесняйтесь. Единственное, что сообщение мы продолжим озвучивать уже в следующей получасовке. Сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу. В том числе послушаем то, что вы заказывали сами. Ну а в середине часа узнаем краткий выпуск новостей. Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в агропромышленный комплекс. В Румынии полностью останавливают АЭС в Черноводе, а британские ученые будут выращивать миниатюрные человеческие органы для тестирования лекарств. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: агент.
1: Только что в эфире отыграла старая музыкальная работа под названием «Фристайлер» от Bomb Funk MC. Мне кажется, под эту песню действительно можно не только вспоминать молодость, но и танцевать, вспоминать какие-то трюки на полу. И, может быть, кто-то из вас даже когда-то занимался таким направлением, как брейк-данс. В общем, можете отписаться, а можете даже станцевать что-нибудь, заснять себя на телефон и в наши мессенджеры тоже представить, прислать. С удовольствием все это дело посмотрим. Но пока я, естественно, хочу посмотреть на ваши сообщения, которые у нас здесь есть. Поздравляю свою подружку Светланку с днем рождения. Будь здоровая, красивая, счастливая и любимая. Подруга Маша написала: передаю привет всем слушателям. Желаю удачного и светлого дня от Алины. Послание. И также Алиса передает привет тоже всем радиослушателям. Выбрала песню, наконец-таки. Попросила поставить трек под названием «Summer Sun». Тоже старая музыкальная работа. Уже зарядили в эфир. Совсем скоро Алиса обязательно прозвучит. А я, пользуясь случаем, хочу напомнить вам наши данные. Если вдруг кто-то забыл или только что подключился на волну и не знает, как порадовать родных и близких, пишите Viber, Telegram 7071071. Заявки принимаем еще минуток, ну, наверное, 10, максимум 15. Ну и, конечно, все, что к нам прилетит, обязательно до финала программы почитаем.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Немножечко мы с вами подучили французский язык под композицию «Temo d'amour» от «Parade of Planets». А теперь, конечно же, продолжаем дальше читать ваши замечательные сообщения, которые у нас есть. Здравствуйте, Радио Витебск. Хочу пожелать всем хорошего, чудесного дня, крепкого здоровья, чтобы все было хорошо, написал Алексей. Попросил по возможности поставить что-нибудь из репертуара группы «Руки вверх». А песни этих ребят, наши фанатики, очень-очень много, но я предлагаю послушать достаточно свежую работу. «Холодно» называется, которая вышла у них, в принципе, как раз-таки этим летом, как и новый альбом. Так что скоро ваша музыкальная заявка обязательно прозвучит, а мы пойдем дальше. Здравствуйте! Передаю привет нашему шеф-повару Гришаеву Юрию. Желаем вам отличной, быстрой смены, хорошего настроения и поменьше работы. Юра, вы супер-пупер! Также есть послание у нас от Сережи. Добрый день! Передаю привет мне. Так, вот мне написали. Сереж, мне очень, на самом деле, приятно. Тем более, Сережа желает мне тут еще и хорошего, легкого дня. Сереж, я вам передаю тоже пламенный привет, где бы вы ни находились. И иду дальше по вашему тексту. Привет всему коллективу Радио Витебск, всем водителям, которые перевозят новый урожай, всем легких выгрузок и удачи на дорогах. Ну, вот такие вот хорошие сообщения пишут наши дорогие радиослушатели. Кто хочет к нам присоединиться, напоминаю, остался всего один выход, так что обязательно спешите. Ну, а мы идем дальше, слушаем музыку и, как обещала, прямо сейчас будем, так сказать, добавлять в эфир то, что заказывали вы сами. Руки вверх у нас по курсу.
1: Музыкальный агент.
2: Ой, ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно. И больно.
2: Больше не будет.

0: Реклама на радио Витебск. Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: момент.
1: На часах уже 13.54, а это говорит о том, что наш дневной сегмент «Музыкальный агент» подошел к концу. Будем сейчас завершать эту программу. Сразу напомню, друзья, что если вы не успели порадовать родных и близких, пишите уже вечером с 19 до 20. Пару сообщений к нам только что прилетело. Здравствуйте, пишет Ирина. Передаю привет в деревню Быховцы любимому мужу Дмитрию и Римме Викторовне. Не скучайте, побольше отдыхайте. Отличного настроения и прекрасной погоды. А также прилетело сообщение, кстати, от нашего коллеги Влада Кузьмина. Судя по всему, Влад уже соскучился в отпуске по работе. Что он написал? Передайте привет всем, кто красит легкой покраски веранды, мне и всем, кто чистит картофель. Влад, мы тебе передаем пламенный привет. Судя по всему, не отдыхаешь ты, а работаешь. Ну, это тоже хорошо. В общем, друзья, все сообщения прочитала. Осталось проанонсировать, что будет дальше. А совсем скоро в эфире появится моя коллега Настя Дроздова. Я ей тут местечко как раз-таки нагрела. И программа-то у нас будет серьезная, под названием «Добро пожаловать». Сегодня поговорят наши гости и Настя об изменении кодексов по вопросам административной ответственности. Подробно про все это расскажет Ирина Васильевна Смолякова, судья Витебского областного суда. Так что, если вам интересна эта тема и есть тоже интересующие какие-то вопросы, можете их писать в наши мессенджеры. Обязательно на все про все ответят. Ну, а я с вами прощаюсь. В финале часа, как всегда, послушаем немного музыки, потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды. Напомню, что на протяжении 3 часов у микрофона была Наташа Баталка. Услышимся уже завтра, в пятницу. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в сельском хозяйстве. Одним из вопросов, которые затронул президент, стали дотации сельскохозяйственным предприятиям. Было отмечено, что государство широко поддерживает агропромышленный комплекс, предоставляя разного рода льготы и оказывая помощь с закупкой минеральных удобрений, топлива, техники и других необходимых средств. Глава государства предложил серьезно подумать над тем, когда действительно нужно выделять средства из бюджета, а когда в этом нет необходимости. В Грузии задержан водитель микроавтобуса, перевозившего белорусских туристов и попавшего в ДТП. В МВД страны сообщили, что водитель задержан, но на данном этапе его нельзя перевести в изолятор, поскольку он проходит необходимые медицинские процедуры в клинике. По предварительным данным, за рулем микроавтобуса находился гражданин Грузии. Согласно предварительным данным, водитель микроавтобуса не обеспечил безопасное управление транспортным средством, в результате чего микроавтобус съехал с дороги и упал в ущелье. Всего в транспортном средстве находились 19 граждан Беларуси. В результате аварии 4 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 6 несовершеннолетних.
1: В мире.
2: В Румынии начался процесс контролируемой остановки второго реактора АЭС в Черноводе. Решение было принято из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае по причине засухи. Первый реактор АЭС остановили еще 28 июля по той же причине. Теперь единственная в стране АЭС, которая покрывала около 20% потребности Румынии в электроэнергии, будет полностью остановлена. Правительство Румынии объявило режим повышенной готовности в энергетике. Власти также призвали компании и домохозяйства сократить потребление электроэнергии. Британские ученые начнут выращивать миниатюрные человеческие органы и другие ткани из клеток пациентов Национальной службы здравоохранения страны для более точного тестирования лекарств, пишет газета Guardian. Работа будет проводиться в исследовательском центре в Кембридже. Миниатюрные органы позволят изучать, как разные заболевания развиваются у конкретных пациентов и какие методы лечения могут быть наиболее эффективными. Также этот шаг знаменует собой отход от традиционного использования животных в качестве моделей для изучения действий лекарств.

0: рамках проекта планируется создавать органоиды для изучения воспалительных заболеваний кишечника, таких как язвенный колит и болезнь Крона, рака и неврологических нарушений. И это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Ольга Богданова. Партнер этого выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Веста. Невыгодных покупок.
2: С 12 по 16 августа в магазинах Веста. Шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой. 48 граммов. 1 рубль 9 копеек. Сардельки свиные вкусные. Высший сорт. 1 килограмм. 7 рублей 49 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
3: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
4: Погода на радио «Витебск».
0: Сегодня во второй половине дня в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 60%. Завтра, в пятницу, 14 августа, в Витебске и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный и северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5-10, завтра днем от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
4: Радио «Витебск». День твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
6: Интересные встречи, важные темы, актуальные вопросы. Все это в эфире «Радио Витебск» в программе «Добро пожаловать». Слушайте через несколько

0: Добро пожаловать!
1: Такой стремительный переход, по крайней мере, звуковой, получился у нас здесь на волне радио Витебск. Друзья, программа «Добро пожаловать» врывается в ваши динамики. Меня зовут Настя Дроздова, и есть в эфирной студии еще одна гостья, которая сегодня пришла к нам по очень важному вопросу. Тема сегодняшнего разговора – это особенности внесенных изменений в материальные и процессуальные законы об административных правонарушениях. Между прочим, административное законодательство – это, наверное, живой организм, и в процессе этой жизни начинает становится понятно, что работает, что требует корректировки, что требует большей ясности. Некоторые нормы работают, возможно, не совсем так, как задумывалось изначально. Новые ситуации требуют новых правил. Поэтому давайте сегодня разберем, какие изменения внесены в Кодекс административных правонарушений и процессуальный исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. И почему они понадобились, и как вообще повлияет на людей, бизнес, работу госорганов и так далее. С этими вопросами сегодня поможет разобраться судья судебной коллегии, точнее, нет, просто судья Витебского областного суда Ирина Васильевна Смолякова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня у нас действительно такой первый серьезный вопрос, который бы хотелось бы задать. Это чем обусловлено вообще принятие законодательным органом такого значительного объема изменений?
2: Ну, с момента вступления в силу с 1 марта 2021 года Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и процессуально-исполнительного Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях прошло уже более 5 лет. И практическое применение показало, что имеются какие-то вопросы, проблемы в практике административного судопроизводства. Появились новые правоотношения, например, в сфере кибербезопасности, нарушение которых требовало введения административной ответственности. Некоторые понятийные положения кодексов тоже требовали своего разъяснения. И в связи с этим был принят закон об изменении кодексов по вопросам административной ответственности. Принят он 15 апреля этого года, но большая часть положений его вступила в силу 19 июня.
1: Ну, то есть относительно недавно, я правильно понимаю?
2: Да.
1: Вступили в силу изменения, и, соответственно, они теперь, ну как, будут разделены, да? Те, кто совершил правонарушение до этого момента, они будут считаться законом по тем параметрам, которые были изначально заданы, и те, кто после какого 19 июня.
2: 19 июня этого года.
1: Так.
2: Ну, не совсем так, поскольку если положение кодекса изменений, значит, которые вступили с 19-го, улучшают положение, либо смягчают ответственность, они имеют обратную силу. То есть распространяются и те на те правоотношения, которые были до 19 июня.
1: Угу.
2: Если же они ухудшают положение, ужесточают ответственность, то да, только ответственность такая наступает только после 19 июня.
1: Угу. Здесь понятно, друзья. Ну вот а с теми вопросами, которые, возможно, вам будут непонятны в процессе нашей сегодняшней беседы, вы, конечно, можете задавать уточняющие в Вайбере либо в Телеграме по номеру 7071071. За эфиром постараемся ответить на все вопросы, которые, естественно, смогут вписаться в контекст сегодняшней темы. Ну а на все остальные, я думаю, мы тоже сориентируем, куда можно обратиться. Друзья, добро пожаловать! Стартует на волне радио Витебск. Сделаем небольшую паузу и обязательно вернемся.
0: Добро пожаловать! Реклама. Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
3: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
4: Ленина, 62.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. «Эталон». Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы. 60-11-60.
5: Добро пожаловать!
6: Друзья, продолжаем мы дальше разбираться в изменениях. Знаете, как оно происходит? Действительно, жизнь все-таки вносит свои корректировки, потому что в теории это одно, мы предполагаем, жизнь располагает, как это говорится. Вот давайте узнаем, как все-таки скорректировала закон жизни, потому что где-то норма, возможно, оказалась слишком мягкой, где-то формальной, где-то приводит к несправедливым решениям. Особенно ярко это проявилось в делах, связанных с содержанием животных и причинением вреда людям. Законодатель решил выровнять ситуацию. Давайте разберем, какие изменения стали ключевыми и почему они так важны.
7: Ну, основной целью вступивших в 2021 году кодексов являлась именно их профилактическая направленность. И поэтому законодатель обязал суд, либо орган, который ведет административный процесс, освобождать от административной ответственности лиц, совершивших правонарушения против экологической безопасности, окружающей среды и природопользования. При наличии следующих условий. Если лицо признало факт совершения правонарушения, выразило согласие на освобождение от административной ответственности с вынесением предупреждения. Если в течение одного года до совершения административного правонарушения на лицо не налагалось административное взыскание и лицо не освобождалось от административной ответственности за такое же нарушение. И если при наличии вреда, причиненного окружающей среде в результате совершения правонарушения, лицо добровольно возместило такой вред до объявления постановления по делу об административном правонарушении. И вот в эту главу входило правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 16.30, которое предусматривало ответственность за нарушение правил содержания животных, повлекшее причинение вреда здоровью людей или имуществу. И что такое этот вред здоровью либо имуществу?
6: Вот это хотелось бы сразу задать. И хотелось бы задать сразу вопрос, потому что здесь такая интересная формулировка по поводу, секундочку, экологическое... Что?
7: Экологические правонарушения.
6: Вот, экологические правонарушения. Что они в себя включают? Что это такое?
7: Ну, это те же правонарушения в сфере лесопользования, то есть незаконная рубка леса, произрастание сорной растительности, незаконная добыча рыбы, незаконный сбор грибов, незаконная рыбалка. Вот это все входит в эту главу, и в эту же главу входила норма, которая предусматривала ответственность за нарушение правил содержания животных.
6: Ну, так, вот теперь, да, животные, мне кажется, очень много среди наших радиослушателей, в том числе и кошатников, и собачников, и тех, кто там держит рыбок, хомячков, хотя с последними, наверное, проще всего, потому что они всегда дома сидят. А вот с предыдущими двумя видами иногда бывает сложновато, потому что кошки и собаки имеют свойство убегать, да, у собак в целом есть зубы, которые периодически они могут пустить в ход, ну, просто потому что, возможно, маленькие, да, какие-то необученные, может быть, они так играют. И из-за этого возникает огромное количество сложностей, с которыми сталкиваются хозяева. Вот расскажите, пожалуйста, с какими конкретно сложностями и что может оказаться в рамках закона, а что все-таки выходит за пределы?
7: Ну, в последнее время данной теме именно содержания животных уделяется большое внимание. Давно еще принят Советом министров постановление, которое утвердило правила содержания домашних кошек и собак. Но где-то года два назад был принят закон об ответственном отношении с животными, который урегулировал многие вопросы.
6: Например?
7: Ну, вопросы, кто является владельцем животного.
6: Угу.
7: А вопросы об ответственности, не той ответственности, а ответственности, когда собака уже, так скажем, напала либо на лицо, либо причинила вред имуществу, такая собака называется опасной собакой.
6: Угу.
7: И лицо, которое ее содержит, ее обязали там произвести ряд действий после этого, в том числе пройти курсы обучения. Но это уже выходит, так скажем, мы не будем углубляться, если, так скажем, вы еще раз пригласите, мы можем осветить эту тему.
6: Обязательно. Хорошо, возвращаясь к нашей теме, давайте рассмотрим, ну, допустим, два случая порчи имущества. Ну, я скажу нашим радиослушателям, что, честно говоря, тема и для меня в том числе была интересная. Мы немножечко за эфиром поговорили. Если вы не против, я вынесу два примера, да, которые мы ранее с вами обговаривали. Вот два случая. В одном случае испортили имущество, то есть царапнула клыком собачка сумку, да, допустим. Ну, или, допустим, с продуктами кто-то шел, да, собака упрыгала, возможно, радовалась, посчитал человек, что это опасно, начал отбиваться этими пакетами, пакет порвался, оттуда что-нибудь выпало. Порча имущества, да, получается?
7: Порвалось пальто, плащ,
6: да.
7: Вот что-нибудь такое схватило собака.
6: Хорошо, что за собой повлечет данное действие?
7: Ну, это влечет ответственность по части 2, как раньше влекло, по части 2 статьи 16.30. Немножко забежим вперед, что законодатель поменял.
6: Так.
7: И теперь это ответственность по части 2 19.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
6: Так, что он в себя включает? Что должен будет сделать хозяин этой собаки?
7: Понести ответственность, штраф, административный штраф. Арест, либо общественные работы.
6: Либо общественные работы. Так, мне кажется, мы переходим плавно к еще одной теме.
7: Да. Ну, давайте сначала вернемся, так скажем, какие изменения произошли. Угу. Изменения произошли, законодатель исключил из главы 16 данную норму и включил ее в главу 19, поскольку, значит, почему это произошло? Поскольку вред, который причинялся имуществу или здоровью людей, не являлся вредом, причиненным окружающей среде в ее понятийном смысле, то суды либо органы, ведущие административный процесс, они были обязаны освобождать от административной ответственности лиц, нарушающих правила содержания животных и не возместивших вред, причиненный пострадавшим лицам. И в нашей практике где-то, как мы уже видели, где-то половина дел заканчивалась освобождением лиц от административной ответственности. И по многим из тех дел, которые проходили у нас, вред, причиненный здоровью либо имуществу потерпевшего, не был возмещен добровольно. И таким образом и лица, возместившие причиненный вред домашним питомцам, и не возместившие такой вред, подлежали освобождению от административной ответственности на одинаковых условиях. И вот такое несоответствие указанных положений закона принципу справедливости, правильно? У нас же должен быть принцип справедливости административного судопроизводства. И высокой степени общественной опасности таких противоправных деяний, особенно когда вред причиняется здоровью детей. А это повлекло исключение указанного правонарушения с главы 16 и дополнение главы 19 статьей 19.15, предусматривающей ответственность за нарушение порядка содержания в домашних условиях животных-компаньонов. Вот это уже связано с законом об ответственном отношении к животным, где дается понятие такое, что такое животные-компаньоны.
6: Угу.
7: Ну, аналогичным образом законодатель поступил со статьей 16.29, предусматривающей ответственность за жестокое обращение с животными, и дополнив главу 19 статьей 19.14. Такие изменения предоставили суду право, а не обязанность, исходя из конкретных условий правонарушения, установленных последствий поведения лица, совершившего правонарушение, по возмещению того же причиненного вреда, освобождать таких лиц от административной ответственности, либо привлекать их к ответственности.
6: Да, мне, честно говоря, здесь даже ничего сказать, но если только вот резюмировать, подводя черту, то есть теперь в случаях, когда животное причиняет какой-то физический ущерб человеку, либо какому-то имуществу, правильно, по умолчанию всегда будет нести ответственность человек. Он будет платить какой-то штраф, будут какие-то работы или не будет работы.
7: Нет, не всегда. Я же говорю, если человек, ну, в силу каких-то обстоятельств нарушил правила содержания собак, например, недостаточно проследил за том, что собака находится на привязи, чтобы она не отвязалась, да? И она, ну, как у нас в сельской местности, вырвалась за пределы изолированной территории, загрызла соседскую курицу, лицо возместило вред. То есть
6: то все хорошо, разошлись мирно.
7: Отдала курицу, возместила вред. Если потерпевший не возражает, никаких претензий не имеет, суд с учетом всех обстоятельств может освободить данное лицо от административной ответственности.
6: А если человек говорит, ну, это собака, она бегала, я здесь вообще ни при чем, то тогда он привлекается к ответственности и все равно будет возмещать ущерб, правильно?
7: Да.
6: Только уже через суд.
7: Только через суд.
6: Вот так вот, друзья, вот теперь все просто и понятно. Но я думаю, наша беседа на этом не закончится. У нас есть с вами еще полчаса. Напоминаю, что у вас есть такая опция задавать вопросы. Вдруг у вас тоже была какая-то интересная спорная ситуация, и вы не знаете, как ее разрешить и как выйти из нее. Вот сейчас есть такая возможность. Можете помочь сами себе.
0: Добро пожаловать. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси в Минском районе встретился с передовиками жатвы, которые достигли высоких показателей во время уборочной кампании. Пресс-секретарь МИД Беларуси сообщил о том, что ведомство окажет содействие в возвращении пострадавших белорусских граждан из Грузии. 12 августа в регионе Гурия произошло ДТП с участием микроавтобуса. Беларусь и Иран подтвердили готовность к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дётело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043. Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Добро пожаловать!
2: Мне кажется, я часто фигурировала в нашей беседе словосочетание общественной работы, и вот, наконец, мы отчасти и до них дошли. Друзья, но не только о них будем говорить, потому что в целом хочется, наверное, поговорить об административных взысканиях. Это ведь не просто наказание, это действительно инструмент взаимодействия и профилактики. То, каким образом он видоизменяется, ну вот, по крайней мере, за последние 5 лет, я думаю, мы сейчас поговорим, потому что есть некоторые своеобразные механизмы. Например, меня поразил тот факт, что общественные работы зависели от согласия самого нарушителя. Ну вот, по крайней мере, какое-то время назад административный арест не применялся к тем, кто совершил правонарушение против людей, за которыми формально ухаживал. Вот здесь и хотелось бы узнать, закон это пересмотрел? И вопрос заключается в том, что теперь изменилось в системе взыскания?
3: Ну, начнем с того, наверное, с понятия, что такое общественные работы, да? Общественные работы заключаются в выполнении физическим лицом, свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных работ, направленных на общественно полезные цели. Ну, тоже улицу помести, благоустройство. В основном это, как, конечно, работы по благоустройству.
2: Трудотерапия.
3: Да, трудотерапия. И вот до внесения изменений общественные работы, как вы уже сказали, могли налагаться только с согласия физического лица, совершившего административное правонарушение, на применение к нему такого взыскания. Ну, таким образом, в принципе, решение судьи, по сути, зависело от волеизъявления лица, в отношении которого принимается такое решение. Вот положения о получении такого согласия теперь исключены из соответствующей нормы кодекса, части 3 статьи 6.5 КОАП. И теперь получение согласия не нужно.
2: То есть теперь выносит все-таки вердикт в суд непосредственно?
3: Да, то он и раньше
2: выносил. Ну, я имею в виду независимо.
3: Но еще внесены также изменения, которые предусматривают исключение из общего правила, которое было установлено, что общественные работы устанавливаются на срок от 8 до 60 часов и выполняются не более 4 часов в день. Так вот, введено исключение для безработных и тех, кто не учится, с их согласия норма отработки может быть увеличена до 8 часов. Согласно статистическим данным, судами Витебской области общественные работы применяются довольно широко. У нас есть суды, которые применяют такой вид взыскания. Например, вот в первом полугодии суд Шерковщинского и Рассонского района практически по каждому второму делу применял. А суды Городокского и Ушачского района применяли данный вид взыскания более чем 40% рассматриваемых дел. Ну, наверное, это правильно, поскольку это позволяет, это более соответствует целям и задачам административной ответственности. И внесенные изменения, они позволяют судам более широко применять указанный вид взыскания, то есть вне зависимости от волеизъявления лица, которого привлекают к административной ответственности.
2: Данный вид взысканий – это как дополнение или это как основной?
3: Нет,
2: приговор?
3: Это основной вид взыскания. То есть лицо обязывает его в определенном порядке отработать какое-то количество часов на общественно полезные цели.
2: Такой вид взысканий применяется к лицам, которые совершили, ну вот какой, например, степень тяжести преступления? Мелкое хулиганство, какая-то средняя степень?
3: Те нормы, которые предусматривают общественные работы, да, это, как правило, грубые административные правонарушения. То есть это довольно серьезные правонарушение, это, ну, тоже мелкое хулиганство. Вот мы говорили, общественные работы за нарушение правил содержания домашних животных, которые повлекли определенные последствия. Не просто нарушения, но повлекли определенные последствия. И последствия, как мы уже говорили, бывают довольно серьезные. Угу. Поэтому, исходя из общественной работы, это не штраф, а более серьезный вид взыскания. И назначается он за правонарушения, которые, так скажем, имеют значимый характер.
2: Угу. Так, хорошо, здесь понятно. Давайте дальше.
3: Ну, еще по вопросу привлечения к административной ответственности лиц, осуществляющих уход за престарелыми родителями и инвалидами, но осуществляющие, наверное, уход в кавычках, по сути, которые mm-hmm. являются, как мы тоже в кавычках говорим, домашними дебоширами. И они порой создают невыносимые условия существования для опекаемых лиц. Так вот, раньше положения закона исключали возможность применения к таким лицам административного взыскания в виде ареста. По сути, на них мог быть наложен только штраф, который либо выплачивался за счет пенсии или пособий опекаемых mm-hmm. лиц, либо не уплачивался вовсе. После внесения изменений административный арест может быть применен в отношении лиц, хотя и имеющих на иждивении инвалидов первой группы, либо осуществляющих уход за престарелыми лицами, достигшими 80-летнего возраста, но совершивших правонарушение в отношении этих лиц, угу. то есть опекаемых лиц.
2: Послушайте, но бывают же вот такие случаи, достаточно часто это дети, которые ухаживают за своими родителями, да, ну, возможно, есть какие-то там неприятные привычки, да, какая-то болезнь в виде алкоголизма у этих детей, уже достаточно взрослых, но материнское сердце, оно же такое мягкое, оно такое доброе. И если вдруг что-то случается, да, и применили какое-то вот насилие, да, и имело место быть, ну, не всегда скажет, например, позвонит та же самая мать и скажет, ой, знаете, вот у меня тут такая ситуация, мне нужна помощь. Могут ли в таком случае соседи позвонить и сказать, вот, а знаете, мы постоянно слышим какие-то звуки, нам кажется, что там происходит что-то, чего происходить не должно. Вообще, могут ли они это сделать и повлечет ли ответственность, собственно, разбирательство? Какие-то это за собой?
3: Ну, тот же процессуальный исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях предусматривает, что поводом для начала административного процесса является заявление физического лица, не обязательно потерпевшего, угу. любого лица о том, что он видел, что в отношении другого лица совершается правонарушение. Угу. Вот такое заявление является поводом, по нему сотрудники РОВД или других органов, в принципе, обязаны осуществлять выход и проверять угу. данный вызов.
2: Так, а вот вы, конечно, можете не отвечать на этот вопрос, но просто раз уж мы об этом заговорили, если, допустим, да, соседи подали заявление, они являлись свидетелем, ну, вопиющих случаев, а когда они приезжают, органы приезжают на место так называемого преступления, мать, например, и, собственно говоря, сын, да, или там кто ухаживает за этим человеком, они говорят, нет, ничего такого не было. Вот если одни отнекиваются, а другие уже написали заявление. Как быть в таком случае?
3: Ну, это вопросы, да. Это вопросы доказанности, сбора mm-hmm. доказательств. Это вопросы органа, ведущего административный процесс, который должен собрать доказательства виновности либо невиновности этого лица. И, исходя из этого, уже, так скажем, принимать решение.
2: То есть, в любом случае, процесс разбирательств будет запущен.
3: Да.
2: Все-таки
3: да.
2: имеет вес это заявление.
3: Раз имеется повод к началу, угу. то нужно выявить, имеются ли основания для начала ведения административного процесса, и осуществляется проверка того сообщения, которое поступило в соответствующий орган.
2: Угу. Ну, вот теперь, друзья, все мы знаем, как поступать и как лучше не поступать. Хотя, казалось бы, это абсолютно такая понятная всем вещь, но, как оказалось, бывает всякое разное. Ну что ж, нам остается сделать небольшой перерыв. Нас ожидает еще один финальный выход, так что не переключайтесь.
0: Добро пожаловать! Радио Витебск. Слушай!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Добро пожаловать!
4: Это финальный выход программы «Добро пожаловать». И, наверное, сейчас рекомендую прильнуть к радиоприемникам автомобилистам, потому что будет касаться тема и вас, вас непосредственно, но и, конечно, другие слои населения. Вот как раз-таки, наверное, начнем мы с чего-то чуть более отдаленного. Что касается вопроса, мне кажется, пора обсудить, какие процессуальные изменения вступили в силу и что они означают для всех участников административного процесса.
5: Да, в процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь тоже внесены изменения. И эти изменения затрагивают права граждан и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей. Например, такое изменение, что должностное лицо органа, ведущего административный процесс, может наложить арест в целях обеспечения исполнения взыскания лишнего имущества лица, в отношении которого ведется административный процесс. Наложение ареста на имущество иного лица допускается только в случаях, когда санкция статьи, по которой квалифицировано деяние, предусматривает конфискацию имущества, независимо от того, в чьей собственности оно находится. Как правило, это относится к таможенным правонарушениям. Угу. Поэтому, вот, например, сотрудник ГАИ теперь не может, как ранее, наложить арест на автомобиль, не принадлежащий лицу, совершившему правонарушение.
4: Так, понятно. Вот давайте теперь разбирать, наверное, ну, кусочки. Я так полагаю, что не только таможенных дел это касается, но еще дел всевозможных, может быть, ИП или юрлиц, которые за взятничество, например, да? Я знаю, что после того, как тебя поймали на взятничестве, у тебя должны конфисковать имущество, правильно?
5: Но это не административная ответственность.
4: Это уже не туда.
5: Это уголовная ответственность, поэтому вопросы там, ну, там немножко по-другому это раз.
4: Конфискация имеет место быть, но да, с другой стороны.
5: Конфискация.
4: Так, хорошо.
5: Подходы несколько иные.
4: Ладно, не будем тогда погружаться в эту более серьезную тему. Все-таки вернемся к тому, с чего начинали. Хорошо. Что касается таможенного дела, есть какой-то пример? Может быть, уже изменения были внесены, и был уже какой-то пример, который случился вот на днях?
5: Ну, административно-таможенные правонарушения, так скажем, очень длительно доходят до судов, поскольку сбор доказательств там занимает определенное время, и поэтому такие дела еще не поступали в суды. Ну, например, что если человек в тайнике, который расположен в автомобиле,
4: пытается что-то провести,
5: скрыть от таможенных, таможенного контроля, и тот предмет, который, так скажем, он перемещает в тайнике, то в данном случае санкция предусматривает конфискацию транспортного средства, в котором находится тайник. Независимо от того, в чьей собственности находится автомобиль.
4: То есть даже если это автомобиль какого-нибудь друга, да, а не человека, который провозит вот этот предмет через границу, все равно человек лишается автомобиля и попадает в неприятную ситуацию. Да, тут, конечно, ну что, с другой стороны, это повод задуматься для тех, у кого есть автомобиль, доверять, не доверять друзьям, для каких целей, любопытствовать, задавать вопросы и так далее. Поэтому, друзья, если что, не обижаемся. Хорошо, переходя к следующему вопросу, с этим мы в целом, да, разобрались, давайте пойдем дальше. Что касается автомобилистов?
5: Ну, значит, им радоваться сильно, так скажем, не нужно, потому что изменения, внесенные в кодекс, расширили полномочия сотрудников ГАИ по принудительной отбуксировке транспортных средств на штрафстоянку. Дополнительно, к ранее установленным основаниям принудительной отбуксировки, автомобиль могут эвакуировать, и когда данный автомобиль стоит на месте, отведенном для стоянки инвалидов.
4: Угу.
5: И на этом автомобиле нет установленного опознавательного знака на нем «инвалид».
4: Так, вот здесь я немножечко приостановлю. Уточняющий вопрос. Автомобиль стоит на месте для инвалидов. Какое время? Или просто, ну вот
5: просто
4: в моменте поставил
5: стоит.
4: Кто-то автомобиль без
5: без знаков. Соответствующего права и знака, да.
4: Угу, и человек просто это увидел, сообщает, говорит, вот вы знаете, заняли парковочное место для инвалидов, а знаков здесь никаких нет, то есть имеет право. Угу, понятно.
5: Так, либо автомобиль стоит на месте, предназначенном для зарядки электромобилей. Ну, вы знаете, есть у нас соответствующие станции, но мест рядом нету, да, подъехал, встал на это место. Тоже автомобиль
4: тоже
5: может
4: можно
5: быть,
4: сообщить и
5: эвакуирует.
4: Угу.
5: Ну, кроме этого, еще есть изменения в процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, которые закрепили возможность подачи жалобы в виде электронного документа. Ну, у нас цифрализация, да?
4: Угу.
5: Поэтому теперь такую жалобу можно подать как на постановление по делу об административном правонарушении, так и при обжаловании действий и решений судьи должностного лица органа, ведущего административный процесс. Обязательное условие – это такая жалоба должна быть подписана электронной цифровой подписью заявителя либо представителя юридического лица, либо ИП. Электронные адреса, по которым направляются такие жалобы, находятся на сайте Верховного суда. То есть она направляется в суд, который либо вынес постановление, либо который обжалуется действие решения должностного лица, например, органа, ведущего административный процесс. И вот адреса электронные этих жалоб находятся на сайте Верховного суда.
4: Спасибо вам огромное. Мне кажется, было столько много важной информации. Возможно, для кого-то радостной, для кого-то, наоборот, грустной, но для тех, для кого она является грустной, наверное, люди просто задумались. Ну, собственно говоря, эта беседа и носила такой характер, друзья. Если вдруг у вас еще остались вопросы, буквально две минутки здесь есть, и здесь есть такая возможность. Ну, а если нет, то и отлично. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была судья Витебского областного суда Ирина Васильевна Смолякова. Спасибо вам огромное, что пришли, что внесли ясность об изменениях административных правонарушениях законом от 15.04.26. Спасибо огромное, друзья. Но у нас здесь эфир на этом не заканчивается. Продолжаем наслаждаться этим днем, продолжаем слушать музыку.
0: Добро пожаловать!

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси в Минском районе встретился с передовиками жатвы, которые достигли высоких показателей во время уборочной кампании. Александр Лукашенко поблагодарил их за отличную работу, отметив, что таких специалистов должно быть гораздо больше, и обратился с просьбой делиться опытом и готовить не менее достойную смену. Подробности приводит Пул Первого.
2: Вы молодцы, но не это главное. Главное, чтобы таких сотня было. И таких, как вы, по 2 сотни. Вот что мне надо. Я вот, Алексей Иванович, говорю, ты посмотри там школу, для, где вы будете верховодить, создай. Ну, говорит, что создают эту школу. Золотой колос, золотой колосок, ты говорил, и так далее.
3: Золотой колос, товарищ президент, школа комбайнеров-передовиков, которые намолотили от 4000 и выше.
2: Ну, у нас 4 уже.
3: В прошлом году было.
2: И
3: в этом, да, и в этом году
2: сегодня.
3: Уже, да. Мы понимаем, что их может быть больше. А при них школа молодых комбайнеров-колосок. Это ребята, которые учатся, получают среднеспециальное образование, профильное. Порядка 600 детей у нас таких в области. И 200 детей – это ребята сельских школ с профильных классов.
2: Павел,
3: вот мы будем их подтягивать.
2: Надо повторить вот то, что ты сделал. Вы подумайте, как помочь таким людям. Ну, будет у нас десяток 4-тысячников и 1-8-тысячник. Нам это мало. Если по помощнику прикрепить, ну, будет... Поэтому нам надо подумать, если рядом с ним посидит помощник, человек молодой, вот уверен, через год, два, три, ну, 5-летку, он точно будет с ним соревноваться. А может и победит. Поэтому вот просьба к вам, чтобы вы не отпихивались. Губернатор подумает, со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане. Но вы помогите нам создать вот такой резерв молодых людей.
3: Мы с Павлом вчера обсуждали эту тему как раз, как лучше организовать работу вот этой школы передовиков. И Павел, спасибо ему, согласился возглавить эту школу в Минской области.
2: Ну, пусть возглавит, мешать только ему не надо работать. Его имя сейчас для страны важно.
1: Руководитель Минской области Алексей Кушнаренко вручил Александру Лукашенко символический сноп в честь достижения центральным регионом рубежа в 2 миллиона тонн молочного зерна. Глава государства поручил разместить подарок во Дворце независимости. В свою очередь президент вручил передовикам новые автомобили BLG. Среди награжденных комбайнер-рекордсмен из Кухтиц Павел Шутило, намолотивший на сегодня 5000 тонн зерна. Его заслуги президент уже отмечал в декабре прошлого года на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания. Новый автомобиль от президента получил и напарник, водитель предприятия Виталий Кишко. В этом году на МАЗе он уже перевез более 6000 тонн зерна, более чем за всю уборочную 2025-го. Пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Воронков сообщил о том, что ведомство окажет содействие в возвращении пострадавших белорусских граждан из Грузии. 12 августа в регионе Гурия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились 19 граждан

0: Сотрудники дипмиссии Беларуси в Грузии находятся на месте происшествия и оказывают всю необходимую помощь к ним. В ближайшее время также присоединится посол Беларуси Николай Рогощук. Руслан Воронков также подчеркнул, посольство поддерживает постоянную связь с криминальными и патрульными службами города Зургеции и руководством клиники. Министерство иностранных дел обращает внимание белорусских граждан на то, что важно внимательно подходить к выбору туристических операторов и тщательно планировать маршрут передвижений при выездах за рубеж.
1: Политика.
0: Беларусь и Иран подтверждают готовность к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества. Это было отмечено во время встречи первого замминистра иностранных дел Беларуси Сергея Лукашевича с чрезвычайным полномочным послом Ирана в Беларуси Алирезой Сынией по случаю завершения его дипломатической миссии. Стороны подчеркнули положительную динамику белорусско-иранского взаимодействия и сложившийся доверительный диалог на высшем и высоком уровнях. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 8 37 00 11. Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра по региону 20-25 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом. Партнер Турагентство.

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком-шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком-шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
2: Всем привет, это Мари Краймбрери. Слушаем мою новую песню на Радио Витебск.

породить ненависть.

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.
0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
0: Так бывает.
1: Счастье есть. Его не может не быть.
2: Реклама на радио Витебск. Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 7176.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста. Керосинка буду покупать. Примус очень худой, пожар может быть.
5: МЧС предупреждает. Неосторожное обращение с огнем — причина пожара.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
6: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Председатель Витебского облсполкома обсудил с делегацией администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга создание культурных проектов и расширение промышленной кооперации. В приграничье Беларуси прошел очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. В Министерстве обороны Литвы заявили о планах масштабного фортификационного строительства на границе с Беларусью. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск

0: Реклама.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
4: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
5: Я поверил.
4: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облсфилармония. МТС 727-95-46.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
3: Привет, Витебск. Это Акмаль
4: и Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
3: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
4: на радио Витебск.
5: Да.

0: Витебске 16 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Витебском облсполкоме состоялась встреча с делегацией Петродворцового района Санкт-Петербурга. Ключевой темой переговоров стало развитие культурного сотрудничества между регионами. Об этом сообщает информагентство «Беларусь сегодня». Петродворцовый район и Витебская область сотрудничают в разных отраслях, от молодежной политики до здравоохранения. Однако главным мостом между регионами по-прежнему остается сфера культуры, подчеркнул глава администрации района Александр Якушев. На сегодня налажен обмен между Петербургским госуниверситетом и ВГУ имени Машерова. В этот раз акцент ставится на взаимодействии Центральной библиотечной системы и Краеведческого музея. Важной темой переговоров станет и совместная работа с Витебским областным краеведческим музеем. Что касается промышленного сотрудничества, то, по данным информагентства, обсуждалась совместная работа белорусских предприятий с Петербургским тракторным заводом по созданию сельхозтехники, полностью уходящей от импортных комплектующих, что особенно важно для обеих стран. Делегация Петродворцового района посетит сегодня Витебский областной краеведческий музей, художественный музей, арт-центр Марк Шагала и усадьбу Ильи Репина-Здравнева. Завтра гости отправятся в Древний Полоцк, где побывают в Софийском соборе, музее книгопечатания, художественного галереи и Спаса Ефросиньевском монастыре. В пункте пропуска «Новый год» в Гомельской области прошел обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной по формуле 261/24. Большее число передала российская сторона украинской. Беларусь продолжает гуманитарную миссию, предоставляя безопасные коридоры и площадки для организации и проведения обменов военнопленными гражданских лиц телами погибших военнослужащих двух стран. Сопровождает гуманитарную миссию региональная делегация Международного комитета Красного Креста в России и Беларуси. Министерство обороны Литвы заявило о планах масштабного фортификационного строительства на границе с Беларусью. Действующие инженерные заграждения дополнят новыми объектами, чтобы максимально усложнить продвижение техники, сообщает СТВ. Основным элементом защиты станет ров контрмобильности шириной от 20 до 150 метров. Работы на приграничной полосе начнутся уже в ближайшие месяцы. Полное обустройство рубежа займет около 4 лет. Стоимость проекта оценивается минимум в 50 миллионов евро. Параллельно литовская сторона увеличит число опорных пунктов хранения спецсредств. На этих складах будут держать бетонные блоки, ежи и колючую проволоку для экстренного перекрытия дорог. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – дни выгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра по региону 20-25 градусов тепла. Витебские столбики термометров повысятся до плюс 22.

0: прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Ну что, друзья, мир разделился на тех, кто фоткает звездное небо, и на тех, кто фоткал, собственно, затмение. Интересно, к кому относите себя вы, потому что действительно два этих события вчера уже были осуществлены. Остается только собирать, наверное, какую-то обратную связь. Честно вам признаюсь, ни тех, ни других фоточек у меня нет. Каюсь, да, есть такое. Видела сны, наслаждалась этим моментом. А что касается затмения, хотя, казалось бы, вот как раз после хорошей компании это должно было случиться. Но вы же сами понимаете, как это бывает. Ты выходишь за пределы работы и такой, ой, там 10 тысяч дел, все забыл, полетел. Так что я надеюсь, что вам, конечно, с этим повезло немножечко больше. Вы наслаждались красотами и даже, может быть, можете поделиться с этим. Я, конечно, буду очень признательна. Ну а для всех тех, кто только-только настроил радиоприемники на классную музыку, не переживайте, ее здесь будет в достатке. Волна радио Витебск вместе с нами. У микрофона Настя Дроздова. Всем привет!
1: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: давайте же начнем с чего-нибудь миленького. Мне кажется, так часто мы говорим про кошек, слегка их демонизируя и от этого кайфуя. Но вот про собак часто забываем. Собачники есть здесь? Если да, поднимите руки или скажите гав. Да, друзья, что касается собак, оказывается, они искренне кайфуют от того, что мы улыбаемся. Представляете, ну хоть кто-то, ну приятно же, правда. В общем, нейробиологи выяснили, что на самом деле собаки отлично считывают эмоции человека. Мы это себе в голове не придумали, очеловечивая их, хотя последнее время вы видели огромное количество новостей о том, что все чаще мы с вами покупаем какие-то нарядики для собачек, для кошечек, все чаще мы их как-то стараемся обогреть, холить, лелеять, там что-то начесывать, намывать, намазывать и так далее, и так далее, и так далее. Так все не просто так, действительно, они же вот такие все понимающие. У питомцев, оказывается, активировалась область мозга, связанная с удовольствием и предвкушением награды. Ну, понятно, что это там вкусняшка или лакомство, но знаете, на что они реагировали? Реагировали на фотографии улыбающихся людей. Представляете? Поэтому знайте, если вдруг с бюджетом туговато, но вы хотите порадовать четвероногого друга, просто улыбнитесь ему, и вам приятно, и ему хорошо.
1: Хорош.

0: Ну, конечно, хочет танцевать. И это, я думаю, он и про себя может сказать, потому что человек-то в отпуске. Помните еще, как звучит это волшебное слово? Наверняка кто-то сейчас тоже находится в таком режиме, но, возможно, не совсем таком, как этот парень. Holiday Boy прямо сейчас с нами на связи, если вдруг кто не узнал. Между прочим, говорит, четвертый альбом, пишет, осенью будет радовать. Но нам остается только надеяться и верить в него.
1: Реклама.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
5: Ленина 62.
1: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Звездам обычно говорят, а на падающую звезду загадываем желание. Так вот, комета, друзья, летит прямо сейчас от Джонни в эфире, а значит, можно загадывать желание, например, следующего характера. Говорить внутри себя «хочу бесплатный билет». И это, кстати, абсолютно реально. Уже в следующем получасе мы с вами сыграем в игру «Стоп-кадр». На кону бесплатный билет в кино, если вы чувствуете, что вы меломан в душе, но просто еще не успели проявить, тогда оставайтесь.
1: «Горячий хит» на радио «Витебск».

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Гарина Захарова. Paramount Pictures поделилась роликом о съемках экшн-триллера режиссера Дэвида Эйра «Сердце зверя». В фильме овчарка Убер играет ветерана Одина в компании своего питомца, бывшего офицера спецназа Джеймса в исполнении Брэда Питта. По понятным причинам собака не может описывать свой опыт на съемках с голливудской звездой, поэтому отдуваться в ролике за двоих пришлось Питту. После страшной авиакатастрофы офицер спецназа, персонаж Брэда Питта и его боевой пес Один оказываются в полной изоляции от цивилизованного мира в глухой дикой местности Аляски. Вместе им предстоит жестокая борьба за выживание в первобытных условиях. Новый фильм известного режиссера Дэвида Эйра «Сердце зверя» — это напряженный приключенческий триллер о нерушимой связи между человеком и его лучшим другом, которым предстоит выдержать самые тяжелые испытания в их жизни. Кино выходит в прокат 25 сентября.
1: За кадром.
0: Стриминговый сервис Apple TV продолжает работать над расширением вселенной монстров. Сейчас он вместе с компанией Legendary готовит приквел сериала «Монарх. Наследие монстров». И недавно каст нового проекта пополнили актрисы Кони Нильсон и Стана Катич. Кони Нильсон играла в фильмах «Чудо-женщина», «Никто» и «Гладиатор», а также в сериале «Робин Гуд». Ну а Стана Катич является звездой сериала «Касл». Их роли в приквеле «Наследие монстров» пока не раскрыты. События нового сериала развернутся во время «Холодной войны», баланс сил, которые могут изменить гигантские чудовища. Киновселенная включает разные проекты, в которых появляются «Годзилла» и «Конг». В марте 27 года в прокат выйдет кроссовер «Годзилла и Конг. Сверхновая». Он станет шестым фильмом киновселенной.
1: Длинный дубль.
0: Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» не получит американский спин-офф. Новый проект по вселенной разрабатывал режиссер Дэвид Финчер, но ни постановщик, ни Netflix над спин-оффом больше не работают. Об этом сообщил портал The Playlist со ссылкой на источники, близкие к Финчеру. Об американском спин-оффе заговорили после завершения «Игры престолов» в июне 2025 года. В финале третьего сезона распорядитель игр прилетел в США и стал свидетелем вербовки игрока, которого рекрутировала героиня в исполнении Кейт Бланшетт. Участие актрисы в спин-оффе, кстати, не было официально подтверждено. А вот Финчер работал над проектом долгое время. По словам инсайдеров, работа над проектом началась в тот период, когда Netflix был особенно заинтересован в создании американской версии своего хита. Однако после нескольких лет разработки и смены руководства стриминга, приоритет компании в отношении этой франшизы, судя по всему, изменились. Кроме того, темпы реализации спин-оффа замедлились, поскольку Финчер переключился на другие проекты, в том числе на фильм «Приключения Клиффа Бута», который станет продолжением «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и выйдет в ограниченный прокат 25 ноября. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: С меня цитаты и бесплатные билеты, а с вас участие и, конечно, желание побеждать, друзья. Именно на этих, так сказать, китах и держится наша игра. Да, друзья, стоп-кадр здесь, на связи, и знаете что? Я прям чувствую, что кому-то, кому очень нужна какая-то удача или, может быть, знак, выиграет именно сегодня. Ну, давайте в это верите. Вы, пожалуйста, тоже присоединяйтесь. И что касается билетов, давайте подробнее расскажу. Билеты только по городу Витебску осуществляются. Я понимаю, что мы вещаем на всю Витебскую область, и есть те, кому очень хочется поиграть, но вот, к сожалению, только в Витебске возможно сходить в кино, обналичить эти билеты. Если что, он не один, их целых два, так что вы можете выиграть для себя и для какого-то еще важного вашего человека абсолютно бесплатный билет в любой кинотеатр, на любой киносеанс. Да, действительно, фильм выбираете вы сами, время тоже, место, ну, все понятно. Что касается механики, вот здесь все очень просто. Нашла классную цитату, мне кажется, все ее знают, особенно любители американского кино. Да, это такая подсказочка. Вам остается только дополнить эту строчку. Друзья, жду ваше дополнение, жду ваше слово в Вайбере по номеру 7071-071. Сегодня цитата звучит следующим образом. «Всем не с места, я обронил...» Многоточие. Что же обронил этот герой? Давайте еще раз. Всем не с места, я обронил ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кстати, ответ достаточно забавный, но не то чтобы этот вопрос. Но в любом случае, я жду ваши варианты ответов, а потом будем писать новый сценарий.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. На радио Витебск. Хорошая компания.
3: Так, друзья, ну что, мне кажется, победитель найден на сегодня, хотя было много всяких разных вариантов ответа, если честно, я прям рассчитывала, я прям надеялась, что будут не только правильные, но и просто интересные. Я напоминаю, что цитата сегодняшнего дня начиналась так: «Всем не с места, я обронил», и вот что обронил, должны были ответить вы. Так вот, кто-то написал «пистолет обронил», кто-то «совесть вспомнил», кто-то написал «надежду обронил». Мне вот тут как бы с одной стороны грустно, с другой стороны смешно, потому что, может быть, речь про женщину. Ну, уронил надежду, ну, бывает такое. Но, друзья, самый верный ответ – это все-таки мозги. Потому что это третья часть «Пиратов Карибского моря». Помните, там, где они на остров-то какой-то отправились? Ну, и так далее, и так далее. Так вот, там Джек Воробей всем сказал: «Всем не с места, я уронил мозги». Да, друзья, вот такое тоже имело место быть. Мне кажется, отличный повод пересмотреть эту кинофраншизу. Очень даже забавная. Что касается нашего победителя, то сегодня мы поздравляем человека с именем Влад. Аплодисменты в вашу честь. Вы опередили своих соперников. Номер заканчивается на 642. Все, чтобы ни с каким другим Владом больше не перепутали. Буду поздравлять победителя за пределами эфира. Ну а всем остальным напоминаю, что, друзья, завтра пятница. И это отличный повод. Во-первых, потому что состоится еще одна игра. А во-вторых, рабочая неделя заканчивается.
0: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66, сайт оконныйостров.бай.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Обсудим, не осудим.
1: Так, ну что ж, о чем же поговорим, друзья? Да о том, что, мне кажется, детство, оно такое детство абсолютно в любом возрасте. В общем, недавно проходил день рождения у одного человечка. Ему исполнялось 32 годика, и Человек-паук пришел к нему в качестве подарка. Сначала аниматор в этом костюме не понял, а где дети-то, потому что за столом сидели такие достаточно брутальные бородатые мужчины. И больше практически никого он растерялся, но потом включился в дело, потому что именинник позвал его за стол, ну и, собственно, сказал: я тот самый мальчик Джимми, ты пришел ко мне. Вот так вот, собственно, в такой замечательной компании и отметили его 32 года. Ну и вообще, последнее время вы обратили внимание, вышел фильм «Человек-паук», новая часть, ну и понеслись всевозможные новости. Есть еще один взрослый мальчик, которому повезло как ребенку. Представляете, мужчина не знал, что он купил дом Человека-паука, потому что 64-летний парень 3 года назад где-то приобрел дом, потому адресу, который числится то ли в комиксах, то ли в первой части фильма. И в итоге, ой, ну это очень мило, ему теперь приходят письма от почитателей данного произведения, там со всякими пожеланиями, со какими-то интересными моментами из своей жизни, с рассказами, иногда с фотографиями и с просьбами: спаси, пожалуйста, вот этого человека, Человек-паук, мы знаем, ты существуешь. В общем, практически такая история про Деда Мороза, но только с паутиной. Да, вот такое вот тоже бывает. Ну и хочется подытожить, друзья. Сколько бы лет ни было, все равно оставляйте место для приятных шалостей, которые нравятся именно вам или даже только вам. Но и самое главное, не забывайте оставлять работу на работе. Все те, кто уже завершили по графику все свои рабочие дела, приятной дороги.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: общения с силами разведки и ПВО. Об этом сообщили в Минобороны. Начальник штаба, первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Александр Лавренов рассказал, что основная цель учения – совершенствование новых способов ведения разведки. Основной упор делается на комплексирование сил и средств всех видов разведки и беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы. В результате время на поражение объекта сокращается до минимума, отметил начальник штаба. Тактика специального учения с силами и средствами разведки, радиоэлектронной борьбы, огневого поражения и противовоздушной обороны началось 11 августа и завершится сегодня. Оно проводится в районах Гродненской и Брестской областей. В начале учебного года в детсадах Беларуси до 600 увеличится количество групп для детей до 2 лет. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Министерство образования. Активная работа по развитию сети групп началась в текущем году. Сейчас их уже около 500. В каждом регионе такие группы открываются в соответствии с запросами родителей. Они будут функционировать не только в режиме кратковременного пребывания, как это было ранее, но и в 10- и 12-часовом режиме для создания условий для выхода матерей на работу. В ведомстве подчеркнули, открытие групп для детей до 2 лет потребовало повышения квалификации воспитателей. Также созданы необходимые условия для малышей, включая подбор соответствующих учебных материалов и мебели.
1: В мире.
0: Молдавские аграрии раскритиковали решение правительства предоставить 50% скидку на перевозку украинского зерна по железной дороге в Румынию в ущерб собственным производителям. Об этом говорится в сообщении ассоциации, которая потребовала срочной встречи с премьер-министром Республики Молдова. По данным белорусского телеграфного агентства, власти не объяснили, как этот транзит может повлиять на экспорт молдавской продукции. Аграрии опасаются, что пострадают местные поставщики из-за нехватки транспортных мощностей.
1: В Беларуси.
0: К новому учебному году в стране подготовили 28 школьных пособий. В основном это переиздание с актуализированным содержанием, соответствующим современным требованиям, сообщил канал СТВ. Главная новинка – учебник по основам безопасности жизнедеятельности для 4-х классов, который содержит несколько составляющих – практику, игры и реальные примеры, а также специальный блок для родителей. В учебник по информатике для 8-го класса добавили темы по основам искусственного интеллекта. В пособии по географии для 10-классников полностью обновили карты и статистику. Как отмечают в ведомстве, все изменения учитывают запросы школы и проходят практическую проверку. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра по региону 20-25 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер «Турагин».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: хорошую новость расскажу. А у меня есть, да, друзья, к нам на этих выходных должна вернуться жара. Кто-то скажет: ой, ну не надо, а я вот только-только закончил с урожаем или только-только планировал сидеть дома под шум дождя, ничего не делать, читать грустные книги. Нет, друзья, облом. Жара, жара. Ну, причем ночью будет достаточно прохладно, а днем прям до плюс 30, поговаривают, будет. Но это, честно говоря, не точно. Мы же знаем, что погода быстро меняется. Хотя вот это прогноз уже на пятницу, как будто бы на завтрашний день. В общем, верим. Все те, кто хотят жары в жару, все те, кто хотят прохлады и дождя, верим в прохладу и дождь. Вот и все. Всем желаю, чтобы у каждого сбылось желание уже завтра или на этих выходных, какое бы то ни было, связанное с погодой, ну или просто какое-то хорошее. Ну а пока всем привет от Насти Дроздовой. Хорошая компания по-прежнему здесь.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников. Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды «Аист» и скидка 10% на мотоциклы «Минск» в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Кто же там у нас на дороге? Давайте сейчас рассекретим этих людей, помиргаем. И, собственно говоря, друзья, если вдруг кто-то не успевает помиргать, ну или точнее не успевает написать о том, что помиргал, ну помогите друзьям, помогите тем самым меломанам, которые точно так же, как и вы, сейчас мчат куда-то по важным делам, но при этом успевают помиргать, отметиться таким образом не только на волне радио Витебск, но и отметиться на дорогах нашего города. В конце концов, да, светловато, но потом настанут вот эти дни, когда будет темно и как бы будто бы более уместно, но будет чуть более грустно. Так что давайте не будем пока думать об этом, а будем думать о том, что происходит здесь и сейчас. Кстати, что касается дорог, то сегодня у нас очень даже неплохая картина. Да, немножечко московский подзасыпало машинами, но это, честно говоря, точечно. Поэтому больше переживать должны те, кто объезжают в город с московского, куда-то ближе к центру. Вот там, да, придется немножечко постоять. Что касается мостов, то здесь, да, ситуация такая же, как и во все предыдущие дни. Кировский мост, мост Блохина. Как обычно, вас много, все хотят домой. Ну, а может быть, просто в центр, по магазинам, может быть, по кафешкам погулять. Уж не знаю, чем вы занимаетесь после работы, а может, у кого-то вовсе выходные. Железнодорожный район в целом все в том же состоянии. Предпробковое состояние на улице Космонавтов и прилегающих к ней улице Буденного. Все остальное более или менее. Ну, возможно, в ближайшее время появятся еще пробки на проспекте Фрунзе. Но об этом мы будем говорить, когда они появятся. А пока я надеюсь, что кто-то из вас там уже появился и сейчас будет миргать. На счет три будем делать мирк аварийкой. Все те, для кого недоступна данная функция, могут миргать чем угодно. Самое главное, чтобы фантазии хватило. Все готовы? 1, 2, 3, мирк!
0: Хорошая дорога в хорошей компании.

0: Ну что, пришло время сегодня радоваться тех, кто уже выехал на дороги. Давайте узнаем, кто есть, поименно перечисляю. Светогор отмергался на трассе Полоцк-Десна. Всем привет, радио Витебск отдельный огромный. Вам тоже, Светогор, большой-большой привет и хорошей дороги. Также Мирк на Московском, Михаил его организовал. Миша, вам тоже приветы. Александр, моргнули на трассе Витебск-Полоцк. Летим поздравлять тестя с днем рождения. Не забудьте это сделать еще и через волну радио Витебск. Обязательно все передам, будет очень приятно. Так, Александр, в общем, хорошей вам дороги. Также у нас есть Евасик, который отмиргала глазками. Ну что ж, Ева, вам тоже большой-большой привет. И Дмитрий присоединяется. Volvo 1043 на трассе Орша-Витебск. Миргает. Привет темного Volkswagen. Так, КМ-43-16. Ой, вот они, нашли друг друга. Привет вам, ребят. Евгений у нас есть. Привет, любимое радио. Мирк на парковке материка. Белый Белджи X50-74-92. Своих не заметили. И еще всем приветы от Сержа. Мирк Польша. Ну что ж, вот кто там чилит. Хотя, может, человек работает, а я тут ай-яй-яй. Владислав, наш Кузьмин, миргает кисточкой и краской для Ситроэна. Успешного пути. Влад, хорошей дороги. Юлия, так, ослепительному черному Донгфэнгу 91-62 от черного Ниссана Мирк. О, ребята, ну я чувствую химию, чувствую химию.
1: Хорошая дорога в хорошей компании.
2: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
3: Все мы изначально

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
5: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Вот как бы звучал белорусский «Экзантип», мне кажется, отлично. Отлично раздает звук Денис Мысько и Арси Тунс. Но, кстати, что касается еще звука и саунда в частности, то обязательно все это будет и немножечко в этом получасе, и в следующем. А разделять это все будут новости середины часа от Оли Богдановой. Она уже подготовилась, как полагается. Остается только узнать, что же сегодня есть за новости.
1: Радио Витебск.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова на новостях региона к этому часу. Спикер Палаты представителей, уполномоченный главы государства Витебской области, работал сегодня на Брасловщине. Игорь Сергеенко оценил уборочную, сев рапса и новые постройки в регионе. Витебщина и Санкт-Петербург постоянно наращивают товарооборот, но особое место в развитии двустороннего сотрудничества занимает и взаимодействие в культурной сфере. На это обратил внимание председатель облсполкома сегодня в ходе рабочей встречи с делегацией администрации Петра Дворцового района Санкт-Петербурга. Более 40 заявок поданы на областной смотр конкурс молодежных инициатив «Проектируй будущее». Подробности в начале следующего часа.

0: Танцевальная музыка — это, конечно, круто. А как насчет актуальной информации? Партнер вечернего шоу — компания «Автосеть». Шины и диски. Большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» Бурша, Якубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. И «Автосеть» Полоцкий, Петруся, Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио «Витебск». Радио, которое слушает.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: знаю, как вас, но, если честно, меня прям сносит энергетика Юлии Богославской. Если что, это фронт-вумен группы Parade of Plants, которая прямо сейчас здесь звучит. И почему-то именно эта песня ассоциируется с какими-то работами Мадонны. Вот где-то, ну, наверное, времени нулевых очень симпатично. Ну, давайте, повспоминали, и хорошо, а теперь давайте к трендам.
1: Тренды, бренды.
0: Что касается трендов, нет, про музыку мы с вами разговаривать не будем. Мы с вами поговорим о том, что успокоит наши нервишки и поможет уснуть. Если вдруг есть действительно такие, кто пытается уснуть, а потом начинает день перевариваться в голове, какие-то ситуации, огромное количество всевозможных выходов из ситуации, которые уже прошли, может быть, еще могут случиться. В общем, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Есть, оказывается, некий коктейль, который стал трендовым в интернет-пространстве. Я прям не уверена, что всем его можно, но я расскажу. Давайте так. Что за коктейль такой от бессонницы сейчас зафорсился в интернете? Что нужно? Там всего три компонента. Очень просто. Вишневый сок, говорят, натуральный источник мелатонина. Магний глицинат. Это важно. Он, потому что способствует расслаблению нервной системы и так далее. Их там, по-моему, сколько? Три формы всего бывает. Ну, по крайней мере, я про те, которые в целом продаются у нас в аптеках. Так вот, магний-глицинат. Важно. И третий компонент — это газированная вода и, может быть, лед, если вы любите что-то такое, да, изысканное. В общем, последний делает напиток легким и освежающим. И говорят, что действует убойно. Выпиваете вот этот вот микс, да, наверное, это должно быть еще и вкусно. И после этого спокойно ложитесь, расслабляетесь и проваливаетесь в сон. Я не знаю, если это сработает, ребят, я вам точно расскажу.
1: Хорошая компания лучше, чем

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Пора в ОМА. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск».

0: вместе с тем сегодня отмечают День шумящих ракушек. Почему именно на этот праздник пал мой взгляд сегодня? Это, знаете, я просто подумала, что пока кто-то наслаждается отпуском и действительно собирает, возможно, прямо сейчас на пляже ракушки, да, и думает, ой, как бы их внедрить в дизайн моего дома. Кто-то в этих же руках держит пакеты. Пакеты с колбасой, с батоном, с яблоками. Может, еще с чем-то, что очень важно ему в сегодняшнем вечере. Друзья, пусть будет так.
1: Будет вечер. Будет хорошая компания.

0: 22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова и в этом выпуске о новостях региона. Спикер Палаты представителей и уполномоченный главы государства Витебской области работал сегодня на Брасловщине. Подробности сообщил канал «Беларусь-4» Витебск. Игорь Сергеенко посетил местные сельхозпредприятия, оценил уборочную, сев рапса и новые постройки в регионе. Рабочая поездка продолжалась на полях хозяйства «Маяк Брасловский». Здесь Игорь Сергеенко ознакомился с ходом уборки яровой пшеницы, под которую в хозяйстве отведено порядка 4000 гектаров. Финальной точкой мониторинга стало предприятие «Слободка Агро». Хозяйство специализируется на мясо-молочном животноводстве, а также на выращивании рапса и зерновых. Во время визита на мехдвор спикеру доложили, что вся техника находится в полях. Мощности загружены на максимум. Хлеборобы Витебщины принимают слова признательности за свой труд. В северном регионе проходит республиканская акция «Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб». Председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромкомплекса Василий Хватик лично поблагодарил хлеборобов, пожал руки и вручил денежные сертификаты. Профсоюзы не только говорят спасибо, но и следят за условиями труда, проверяют технику безопасности, обеспеченность спецодеждой, организацию питания и своевременность выплат.
1: Экономика.
2: Витебщина и Санкт-Петербург постоянно наращивают товарооборот, но особое место в развитии двустороннего сотрудничества занимает взаимодействие в культурной сфере. На это обратил внимание председатель облсполкома Александр Рогожник сегодня в ходе рабочей встречи с делегацией администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, которая прошла в облсполкоме. Что касается экономической сферы, представители регионов находятся в постоянном диалоге. Наращивается товарооборот, расширяется ассортимент и увеличивается объемы взаимной торговли, налаживаются кооперационные связи. Значительное место в партнерстве занимает социальная сфера, включая молодежную политику. Учреждения образования, культуры и здравоохранения реализуют совместные проекты, организуют обменные визиты специалистов. На этом акцентировал внимание глава администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга Александр Якушев. Областной комитет госконтроля продолжает мониторинг торгового обслуживания населения. Результаты проведенных мероприятий говорят о наличии в торговой сети широкого ассортимента продукции. Отмечается, что ситуация с обеспечением населения потребительскими товарами сохраняется стабильной. Однако отмечена недостаточность принимаемых мер по выполнению поручений президента, касающихся повышения качества обслуживания населения. В частности, по-прежнему госконтролерами пресекаются нарушения. В июле они были установлены во всех 28 обследованных магазинах. В магазинах Вишенковичского, Брасловского, Полоцкого районов, а также Витебска и Новополоцка. Вынесено 14 предписаний о запрете реализации более 80 наименований товаров, в том числе 30 с истекшим до 3 лет сроком годности. Торговыми точками приняты меры по исправлению ситуации. За грубые нарушения торгового законодательства была приостановлена деятельность 3 объектов. К ответственности привлечены 129 человек. Более 40 заявок поданы на областной смотр-конкурс молодежных инициатив «Проектируй будущее». В нем могут принять участие молодые люди до 31 года. Екатерина Лазовская, исполнительный директор исполнительной дирекции Витебской областной ассоциации местных советов депутатов, сообщила, что проекты поступают для участия со всей области. Витебск лидирует. В основном тематика инициатив затрагивает благоустройство территории, дизайн концепции парковых зон, площадки для выгула собак, озеленение и экологию. Канал «Беларусь-4 Витебск» напомнил, в прошлом году одни из победителей конкурса был проект по велопрокату в Толочинском районе. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск». Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – невыгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра по региону 20-25 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск.
6: Радио Витебск.
1: Радио номер один в регионе. Хороший.

вечер. Хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Знаете, я думала наивно, что после какого-то определенного возраста хлеб – это уже не то, что тебя начинает удивлять, да? Как будто бы заканчивает давным-давно, ну, как минимум пару десятилетий назад. А нет, друзья, представляете, бывает и такое. Хлеб тоже может удивить. По крайней мере, удивляет он американцев, потому что его и мочили, его и жгли, и что только с ним не делали, а ничего. Вот как был кусочек батона, так он и остался кусочек батона. Но больше всего меня, конечно, поразил эксперимент с водой, когда они его намачивают. Но помните, как мы, да, периодически гель давным-давным-давно намачиваешь водичкой хлеб и сверху сахарочком посыпаешь. Вкуснота была. Так вот, они его намачивают, но никакого сахара там нет. Просто хлеб как губка. Можно им мыть посуду, и вот вам, пожалуйста, ароматизаторы. Да, самое главное, никому потом не давать его пробовать, если только так видео записать. В общем-то, вот такие, друзья, у нас обстоят дела. А, между прочим, хлеб, особенно витебский, ой, какой он вкусный, вы вообще помните? Вот, кстати, давно не покупала такой, чтобы прям хрустел. Такого не видела, чтобы можно было идти по улице и вот эти вот корочки съедать и доносишь в итоге домой только то, что потом на бутерброда пригодится. Все самое вкусное уже в тебе. Друзья, в общем, находите в жизни только то, что вам нравится больше всего. Уделяйте этому время, этим людям. Уделяйте свои драгоценные минуты, часы и хватайте все то, что предоставляет вам жизнь. Ну, кстати, в том числе хорошую компанию. Берите с собой, отправляемся в новый час.
1: Хороший вечер в хорошей компании.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.

0: внимание. С нами всегда хорошо.
1: Так, друзья, разносная статья, потому что здесь вот прям рассказывают о том, что люди, которые не могут уснуть или засыпают в определенное время, имеют определенное количество IQ, да, и чем позже вы засыпаете, тем якобы выше у вас интеллект. Друзья, в общем, что, тут прям все по минутам расписано очень серьезно. Ложатся спать после часа и, внимание, 44 минут. Люди с IQ выше 125 просыпаются после 11, они, ну, естественно, по выходным. Что касается обладателей среднего IQ, засыпают они в районе 12 часов 10 минут, ну, а люди с низким интеллектом в 23.41, понимаете? То есть, если в 23.42, возможно, у вас уже средний интеллект. Это, конечно, очень интересная статистика, не знаю, каким образом они ее измеряли, но вот что хочется сказать, что у нас как-то интересно устроен мозг тогда получается, что во время рабочей недели мы все, ну, не очень умные, а вот по выходным уже дело другое.
0: Будет вечер, будет хорошая компания.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: I'd never be, but I'm addicted to you. Think I'm addicted to you. Yes, I'm addicted to you.
1: Еще немного важного, еще немного полезного и, конечно, заводного. За последнее отвечает музыка, за все вышеперечисленное, конечно, партнеры вечернего шоу компании «Автосеть». Шины и диски, большая распродажа шин в магазинах «Автосеть». Скидки на все шины от 10 до 50%. «Автосеть» Бурша, Якубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петруси, Обровки, 57.
2: Радио «Витебск».

0: Действительно, скоро у всех будет аритмия. Не только здесь, в эфире, от Алёши Свика, Нилеты и Мэри Гу, но и в целом, потому что новости спорта вот-вот появятся здесь. Да, придется пробежаться. Ну или в лучшем случае, конечно, послушать.
1: Радио Витебск. Включи настроение.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Белорусские футбольные клубы продолжат выступление в третьем раунде квалификации Лиги Конференции. Чтобы продолжить борьбу за выход в основной этап третьего по рангу континентального турнира, им нужно взять реванш за поражение в первых матчах, сообщает Билта. Чемпион Беларуси МЛ Витебск в номинально домашнем поединке примет венгерское Мезикавеши Боснийский Борец с начала игры в 20 ровно. Неделю назад в Баня-Луке витебляне уступили с минимальной разницей в счете и сегодня попытаются взять реванш. Минская «Динамо» в болгарском городе Старозагора будет соперничать с португальской «Брагой». Начало в 20 часов. Прямая трансляция будет вестись на телеканале «Беларусь-5». Две белорусские пловчихи выступят в полуфиналах четверга на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, сообщает Белта. По итогам утренних предварительных заплывов на 100-метровке баттерфляем Анастасия Кулешова показала шестой результат среди 46 участниц. Также шестой среди 24 девушек на дистанции в 200 метров брасом стала Алина Змушко. Квалификационный барьер в обоих видах преодолели по 16 лучших спортсменок. Полуфиналы с участием белорусок пройдут сегодня вечером. В утренней программе четверга состоялись и отборочные заплывы на полтиннике на спине у мужчин, на старт которых вышли 72 человека. Наш Артем Ермак занял 25-е место. У белоруса Владимира Мамекина 40-я позиция. На данный момент в активе белорусской команды по плаванию одна медаль чемпионата Европы в Париже. Бронзу в финале на дистанции 50 метров баттерфляем завоевал Григорий Пекарский. В канадском Торонто определились финалистки турнира WTA. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана одолела в полуфинале американку Кори Гауф, занимающую четвертое место. Счет сетов 5-7, 6-2, 6-2. В финале соперницей Рыбакиной будет польская теннисистка Ига Швёнтек, восьмой номер рейтинга WTA, которая также в трехсетовом поединке переиграла украинку Элину Свитолину. Чемпионат Беларуси по стрельбе из лука проходит в Бресте. Главный турнир года принимает база Брестского лукодрома, где за победу борются около 100 сильнейших спортсменов со всей страны, которые будут состязаться в личном и командном зачетах. И о спорте на этом пока все.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: кто-то уже начинает присылать сообщения в музыкальный агент, а мы еще даже по гороскопчику по-любовному не пробежались. Друзья, давайте исправлять ситуацию, а то нас сейчас засыпят письмами, а мы еще не успели настроиться на любовь. Но о чем еще говорить в следующем часу? В следующем часу действительно будет музыкальный агент. Так что, если хотите, присылайте и сейчас свои сообщения с поздравлениями, приветами и признаниями по номеру 7071-071.
1: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лето нужно, чтобы радоваться как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика. Новости. Прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания. Любовный гороскоп.
6: Любовные настроения не терпят отлагательств, так давайте уже не будем препятствовать. Приглашаем практически сюда. Друзья, в эфир нашего штатного звездочета сейчас будем пытаться у него узнать, что ожидает каждый знак зодиака. Да, всем хватит по несколько строчек однозначно. Начинаем мы с овнов, так что прекрасные наши, давайте-ка пододвигайтесь поближе и делайте звук немножечко громче. Овны, сегодня для многих из вас личные отношения отойдут на второй план, потому что день окажется довольно насыщенным и сложным, и не всегда будет даже возможность мне, собственно, рассказать любимому человеку о том, что происходит и почему вы так сильно переживаете. Тельцы, чего ждать вам? Романтические отношения будут. Ну, дальше идет вот это вот складываться гармонично, что может быть прекраснее. Особенно благоприятным день обещает быть для пар, которые давно вместе. Бытовые вопросы и какие-то дела, отнимавшие много времени, отойдут на второй план, а на первый план выйдет романтика. Близнецы, чего ожидать вам? Ну, кстати, у всех близнецов по-разному сегодня. Видимо, часть близнецов будет гармонично жить со своим любимым человеком, а вот некоторым представителям знака нужно будет особенно много внимания. А на что скажет любимый, слишком перегружен, загружен собственными делами, ну и поэтому он не всегда будет готов обсуждать какие-то важные темы, серьезные вопросы или, наоборот, участвовать в развлечениях. Раки, чего ожидать вам? Ну, правда, здесь говорится в основном про раков мужчин, которым сегодня суждено отправиться на романтическое свидание. Это что за богатство? Там вас могут ожидать очень приятные сюрпризы. Но и в личной жизни женщин раков, про вас мы тоже не забыли. Девчонки, возможны перемены к лучшему. И, скорее всего, они произойдут, если вы проявите инициативу самостоятельно. Львы. Симпатия коллеги может стать взаимной, и четверг позволит это заметить без неловкого выяснения отношений, так что не избегайте неформального общения, если человек вам действительно интересен. Девы, сегодня не исключена встреча с человеком, который когда-то был вам очень дорог. Если отношения были прекращены из-за какого-то неудачного стечения обстоятельств, то сегодня можно будет дать им второй шанс. Ориентируйтесь на свой опыт, именно он позволит избежать разочарований. Весы. Сегодня все-таки влияние позитивных тенденций будет достаточно сильным, и даже если вдруг у вас в начале дня возникнут какие-то небольшие проблемки, то можно не сомневаться в том, что ближе к вечеру, то есть уже сейчас, ситуация изменится к лучшему, ведь вечер обещает быть особенно щедрым на удачные совпадения, романтические сюрпризы. Также в это время не исключены и очень приятные знакомства. Скорпионы. Да, сложноватый день с точки зрения личных отношений, но ничего. Особенно сложная, кажется, вторая половина дня. Да. К сожалению, такое у нас тоже есть, потому что в это время могут напомнить о себе давние проблемы. Придется снова обсуждать какие-то неприятные ситуации из прошлого, и все это вас отнюдь не порадует. Но, с другой стороны, предупрежден, значит вооружен. Стрельцы, с точки зрения романтических отношений, это очень даже неплохой день. Удастся вспомнить период отношений, когда вы только узнавали друг друга и не переставали удивляться тому, сколько в каждом из вас хорошего. Козероги, на влияние позитивных тенденций, к вечеру будет просто на максимуме. В первую очередь это касается сложившихся пар, которые найдут какой-то интересный способ проведения досуга. Новое знакомство маловероятно, однако есть шанс, что напомнит о себе человек, с которым вы давно встретились, а затем как будто утратили связь. Водолеи, довольно сложно будет находить общий язык с окружающими, но любимый человек не входит в их число. Все будет отлично, постарайтесь настроиться на более доброжелательный и миролюбивый лад. И помните, что сейчас начинать какие-то серьезные разговоры, и тем более принимать решения, касающиеся будущего ваших отношений, крайне нежелательно. И, наконец, рыбы. Сегодняшняя вторая половина дня в целом, окажется очень даже, конечно, непростой, но в это время многим рыбам захочется побывать наедине с собой. Если вдруг вы сможете выйти из состояния цыпленочка в скорлупе, то вечер будет отличным, особенно если запланировать свидание. Не исключено, что вы захотите его провести в каком-то необычном месте. Друзья, хорошей всем фантазии, любите и будьте любимы.
0: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Все в плейлисте «Как в жизни». Чем ближе окончание часа, тем ближе та самая минута, и тем быстрее хочется к ней прилететь. Друзья, трек вечера уже совсем-совсем близко, поэтому, да уж, простите, немножечко подгоню шусы Кубспорт.
1: На радио «Витебск» хорошая компания. Трек вечера.
0: Что касается сегодняшнего выбора, давайте максимально коротко и максимально музыкально. Все легко. Две песни и две композиции, за которые я призываю голосовать красным либо черным сердцем. И начнем мы, пожалуй, с той, которую заказывают, когда у кого-то ремонт. «Красное сердце» за Бенни Бенасси. Еще немножечко, и начнется. Готовы? 3, 2, 1. Ладно, немножко больше подождать. Даже в ушах, если честно, чувствуется такой легкий перегруз. Но что, Бенни Бенасси, конечно, мог. А что касается следующей композиции, кто же будет соперничать? И вот здесь все очень просто. Такой тяжести. Я, пожалуй, предоставлю конкурента, достаточно легкого, Эд Ширан. Помните вот такую музыкальную композицию?

0: Да, ребята, максимально разные, но тем не менее, если что, за Бенни Бенасси, вы помните «Красное сердце», за вот этого красавчика. Сейчас. Ну такой он солнечный мальчик, живет без телефонов, любит кетчуп, что еще нужно? В общем, за этого парня можно смело сегодня голосовать «Черным сердцем». Если вдруг не запомнили, за кого каким, то просто напишите мне либо Бенни Бенасси, либо Эд Ширан в Вайбере по номеру 707-107-1. Жду ваши пароли и явки. Точно так же, как и сообщения, друзья. Что очень важно, ведь в следующем часу стартует музыкальный агент.
1: Хорошая компания лучше, чем

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект договора между

0: физических лиц.
1: В мире.
0: В Ханое прошла рабочая встреча представителей ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Беларуси и Вьетнама. Стороны обменялись опытом в области современных методов организации боевой подготовки и обучения специалистов, а также применения воинских частей и подразделений. Кроме того, белорусская военная делегация посетила артиллерийское офицерское училище и артиллерийскую бригаду. Также ведомства сообщили, что белорусская военная делегация во главе с начальником военно-медицинского управления Минобороны приняла участие в международной научной практической конференции представителей медслужб государств-членов ОДКБ. Начальник объединенного штаба Андрей Сердюков отметил, что опыт современных учений подтверждает актуальность тесного взаимодействия вооруженных сил, других войск и воинских формирований с гражданским сектором здравоохранения, подготовки медицинских кадров, а также совершенствования военно-медицинского сотрудничества. Профсоюзы пожарных во Франции намерены осенью провести акцию протестов в Париже из-за нехватки ресурсов и кадров в отрасли. Профсоюзы требуют масштабного набора новых сотрудников, выделения дополнительных ресурсов и скорейшего принятия законопроекта о модернизации гражданской безопасности. Ранее президент Франции заявлял, что страна этим летом столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
1: В Беларуси.
0: Остается чуть более суток до старта общественно-политического марафона «17 граней единства». Проект, который пройдет в четвертый раз, стал значимым событием в жизни страны и в этом году вышел на качественно новый уровень, трансформируя подход к взаимодействию с аудиторией. При службе объединения «Беларусь» отмечают, марафон становится той платформой, где каждый участник может внести свой вклад в укрепление государственности, а региональные инициативы превращаются в общенациональный фундамент народного единства. Ключевое отличие сезона 2026 заключается в обновлении формата проведения. Если ранее работа строилась преимущественно вокруг диалоговых площадок, то теперь акцент сделан на объединении масштабных массовых мероприятий с экспертным обсуждением повестки. Дискуссионные панели пройдут параллельно с публичными массовыми активностями на улицах города, что позволит сделать диалог более открытым, динамичным и вовлекающим. Марафон «17 граней единства» стартует в Беларуси 15 августа. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет». Автомаркет.

0: 37.00.11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра по региону 20-25 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Музыкальный агент.
3: Нравится мне, конечно, это начало. Если вдруг пойдут дожди, мы знаем, что мы будем делать. Мы будем танцевать. Если вдруг будет палящее солнце, мы тоже знаем, что делать. Берем с собой зонт, раскрываем его, приглашаем друзей. Если вдруг, пока вы не можете придумать, чем же себя занять вот в такую достаточно средненькую погоду, вот ваша хорошая компания, а точнее музыкальный агент. Друзья, стартует на волне Радио Витебск. До конца этого часа буду здесь передавать ваши письма, отправлять музыкальные заявки. Рассказывайте, как кому живет. Сегодня хорошо, может быть, не очень. Может быть, огромное количество потрясений у вас сегодня случилось или за последние несколько дней. А может быть, тихо, мирно, спокойно. Просто решили кого-то порадовать, передать кому-то привет. Отлично, все пойдет не в зачетку, друзья. Все пойдет в наши мессенджеры. Кстати, я напоминаю, что номер 7071071 актуален для Вайбера и для Телеграма. Есть еще группа Радио Витебск ВКонтакте, но там вообще все просто. Просто заходите в личку, присылайте сообщение и ничего больше. Группа так называется — «Радио Витебск». Ну а что касается приятных поводов, то давайте найдем их вместе. Сегодня Международный день левшей. Если вы левша, да, даже переученный, все равно отпразднуйте. Но скушайте вы пироженку или порадуйте себя, и, может быть, вы любите фрукты. Или просто выходом из дома выберетесь. Забудьте про то, что накопились рабочие дела. Говорят, что нужно переключаться. Тогда можно с новыми силами отправляться снова в тот самый неравный бой с работой. Также есть сегодня день встреч. Что может быть лучше вечером? Почти пятница. Мне четверг, вот уже можно расслабляться потихонечку. Пойти мне выпить кофе с кем-нибудь приятным. А также у нас есть сегодня день сарафана. Ну, тут упрометчиво, конечно. В сарафане я бы на улицу выходить не стала. Хотя, если вы в отпуске, то можно, да, всем на зависть пощеголять своими сгорелыми ножками на пляже. Есть день женщин сегодня. День юмористов. Да, в общем, много. Много кого сегодня можно поздравить. Однозначно, я уверена, что и у вас поводы найдутся. Самое главное, не забудьте это сделать до конца этого часа. Ну, а что касается радости от меня, я надеюсь, что все-таки кого-то порадует победитель драка вечера, потому что Бенни Бенасси. Прямо сейчас послушаем, ну и наверняка потанцуем.
2: Музыкальный агент.

0: Музыкальный агент.
1: Так, ну признавайтесь, было, кто сейчас хотя бы ногой подвигал, ну наверняка да, наверняка точно. Если вдруг вы хотите кайфовать здесь от каждой песни, я напоминаю, что вы можете делать музыкальные заявки, желательно, конечно, в первой половине, потому что у вас тогда больше шансов будет того, что я это найду в фонотеке, и мы это обязательно послушаем. Что касается приветов, давайте к ним тоже вернемся. Вадим здесь, например, написал, достучался к нам в ВК, передает привет Мороз Александру и Сенкевичу Андрею в город Глубокое. Хочу пожелать им терпения и благоразумия. И самое главное, скорейшего возвращения домой. Вадим написал вот такой смс. Ну а почему бы и нет? Кстати, девчонки, у нас сегодня тоже есть. Ирина врывается в наш импровизированный чат и передает привет любимому мужу Валерию. Валера, ты мой дом, моя семья, опора, ты весь мой мир. Я тебя очень люблю уже 25 лет. И это твоя заслуга, твоя девчонка Ира. Ну ничего себе, Ирина, вы, конечно, счастливая девушка, действительно, так 25 лет, ничего себе. Вот это я понимаю даты. Однозначно нужно сегодня отмечать. Также у нас есть Михаил, который сегодня передает привет жене Гале. А включите руки вверх, говорит парень. Ну, давайте так, чуть-чуть подождем, потому что есть некоторые нюансы, а потом обязательно послушаем эту нетленку.
0: Музыкальный агент. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Внимание! Открылся новый кондитерский магазин «Спартак». Полоцк, проспект Франциска Скорины, 11. Приглашаем за покупками.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Музыкальный агент.
5: Ну что, стартуем и добавляем очередную порцию приветов к этому прекрасному плейлисту. Кстати, Елена уже готова. Она вот здесь передает привет своей подруге Кривонос Елене Петровне и ее доченьке Ирине из города Лепеля. Говорит, что мы ждем в гости всегда в деревню Хотлино. Очень ждем, давно не виделись. И сейчас сказать, что не делается, что все не делается, все делается к лучшему. Любим, Елена, Игорь. Ну что ж, ребят, вы молодцы, держитесь, пожалуйста, вместе. Вероника у нас тоже есть. Она передает привет любимому мужу Руль Сергею и его дружной компании Андрею, Сергею, Егору и Степе, которые, как пчелки, трудятся в постройке гаража. Не скучайте и трудитесь под хорошую музыку на радио Витебск. Спасибо большое, Вероника. Ну и вашим парням тоже сил побольше, чтобы быстрее уже закончился этот ремонт. И вы потом сидели, любовались на это на все и думали, ой, как было классно, как было весело. Но что касается еще одного письма, я напоминаю, что я задолжала песню одному приятному парню и, самое главное, его жене Галине. Поэтому давайте прямо сейчас послушаем музыкальную открытку в виде группы «Руки вверх».

На этом наша распаковка ваших сообщений, конечно, не закончена. В скором времени вскроем еще несколько конвертов. Ну а пока предлагаю все-таки решиться и написать в Viber либо в Telegram по номеру 7071071 и порадовать кого-нибудь добрым словом, ну или, кстати, классной музыкой. Ее тоже можно заказывать. Но помните, время остается все меньше, так что дерзайте. Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь продолжает выполнять гуманитарную миссию и в очередной раз выступила площадкой для обмена гражданскими лицами. В Россию проследовали 8 человек, в Украину 7. Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе. Начальник Главного управления торговли и услуг Витебского облсполкома Ирина Левкович провела мониторинг субъектов торговли. Стало известно, что в новом учебном году стартует эксперимент по введению единого квалификационного экзамена для выпускников колледжей. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: Инцидент.
1: Но здесь, мне кажется, не время разглагольствовать. Наоборот, хочется побыстрее зачитать те сообщения, которые вы нам сегодня прислали. Начнем, пожалуй, я с Татьяны, которая сегодня передает свой привет для любимого Денечки. Привет от его Танюшки. Ну и, собственно, сообщение звучит следующим образом. Денечка, не переживай, со мной все отлично. Просто был тяжеловатый период. Всегда думаю о тебе, очень люблю. Ты сам все знаешь и чувствуешь, что я рядом. Береги себя, мое сокровище. Сейчас скучаю по тебе, мой родной, но знаешь, что еще немного, и все будет. Целую. Также есть Александр. Тимончик Виталий Александрович. Огромный привет от папы и Наташи, бабушки и дедушки. Пусть прозвучит песня. К сожалению, такого исполнителя у нас нет. Но самое главное, чтобы привет долетел. Также у нас есть Мария, которая сегодня передает привет своей маме Ине, младшей сестренке Доминике и средней сестре Лерия, хорошо, покопали картошку. Люблю вас, ваша сестра Маша. Ну что, если все хорошо сегодня поработали, пришло время отдыхать.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: агент.
1: Ой, ну наконец-то есть еще и поздравления. Я думала, что сегодня неужели нет никаких именинников. Давайте сейчас будем поздравлять, потому что написал нам здесь Платон. Он поздравляет сегодня Захвалову Диану Андреевну. Поздравляет с днем рождения. Желает огромного счастья, крепчайшего здоровья, побольше незабываемых моментов в жизни. И все это от семьи. Ну что ж, я надеюсь, что этот вечер запомнится как минимум до следующего года. Там будем обновлять, ну и так далее, и так далее. Также есть еще один приятный и небольшой, но тем не менее привет. Геннадий его адресует Елене, а также Валентину. Привет от внука. Ну что ж, полетел еще один привет. И, кстати, Ольга в этот раз тоже дождала своего привета. Она передает его со словами поддержки для любимого и самого лучшего папочки и мужа Сережки Торлина. Сердце ноет от тоски, но я улыбаюсь, зная, что мы совсем скоро увидимся. Желаю тебе сейчас остальных нервов, железного здоровья. Пусть обстоятельства складываются только в твою пользу, а лучше вокруг будут добрыми, а люди вокруг будут добрыми и отзывчивыми. Желаю тебе находить повод для улыбки каждый день и помнить, что тебя любят твоя семья, сыночки и Олька. Ну а теперь давайте немножечко лета все-таки запустим в эфир.
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Еще немножко, еще чуть-чуть, и кто-то станет самым счастливым на свете, а кто-то просто вдруг неожиданно захочет кому-то позвонить и сказать: «Ой, спасибо большое, все услышала, все передали». Но что касается музыкального агента, друзья, концепция такова, но, к сожалению, время-то заканчивается, поэтому если вы вдруг хотите еще кого-то поздравить или сидели все это время за праздничным столом, ну и как-то не до этого было, а тут услышали и такие: «О, точно! Сейчас я как поздравлю, как всех удивлю», то давайте, делаем. Есть у нас сообщение от Александра, который сегодня передает привет своему другу Антону. Говорит: «Не переживай, родные доехали, мы уже дома сидим, чай пьем». Ну, красота. Всем, кто в дороге, кстати, хорошего пути, друзья. Есть у нас также Юлия, которая сегодня передает привет. Привет любимому мужу Стасику от жены Юли. «Я тебя люблю». Ну и все. Самые важные слова уже сказаны, а что еще добавлять? Все и так понятно. Кстати, есть еще один короткий привет. Дмитрий передает привет маме Терезе. Что касается музыкальной зарядки, к сожалению, такого в фонотеке у нас не нашлось, но привет, вот он, уже отправлен. Пусть ловят на том конце провода. Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Ну вот, практически завершилось 13 августа. Грустить мы по этому поводу точно не будем. Можно отпраздновать, можно наоборот вспомнить. Ой, точно, еще же столько летних дел не переделано. Давайте-ка прямо сейчас за это возьмемся, и, собственно говоря, все у нас будет хорошо. Именно с таким настроением, мне кажется, стоит проживать этот каждый летний день. Их осталось не так много. Ну и что? Потом будет красивая осень, потом будет тепло, потом будут фоточки в листьях, потом будут всевозможные букеты на столах из вот этих кленовых, резных, бобух. Ну, в общем, все-все-все будет, только самое лучшее. Но, кстати, почему такое праздничное настроение? Да потому что сообщение здесь есть поздравительного характера. Поздравляет сегодня с днем рождения кучинского Александра из города Сино. С днем рождения желаем всего лучшего и здоровья. К сожалению, не подписался парень, который прислал данное сообщение, но точно знаю, что парень, по крайней мере, на фотографии точно он. Ну что ж, я надеюсь, что все поздравительные открытки вы сегодня успели отправить. Если нет, то можно и завтра. В конце концов, поздравлять это всегда вовремя. Даже если, ну, чуть-чуть где-то не в то число вы попали. Такое бывает, такое случается, особенно в рабочую неделю. Друзья, я желаю всем крепкой памяти, побольше свободного времени для того, чтобы эту память заполнять не только фотографиями в телефонах или не только рабочими документами в компьютерах, но и, самое главное, какими-то яркими, приятными моментами, которые вы просто записываете через глаза. Ну, в общем, по старинке. Вот это вот, да. Такое тоже бывает. И, если честно, мне делать это периодически очень приятно. Остается только оставить вам здесь классную музыку. Кстати, действительно, есть такая песня, но не она одна. Если вдруг зарубежная музыка вам сегодня как-то не ложится на сердце, то можете остаться до следующего часа, потому что дальше у нас будет час по-русски. И вот там уж точно можно устроить импровизированную караокшную. Ну и, конечно, не забываем о том, что каждый вечер у нас здесь еще и автопати, и Ван Модест крутит пластинки. Но у микрофона все это время была Настя Дроздова. Желаю всем отличного вечера и пока-пока!
0: Музыкальный

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Беларусь продолжает выполнять гуманитарную миссию и в очередной раз выступила площадкой для обмена гражданскими лицами в Россию.

0: Отрабатывается в индивидуальном порядке, начиная от маршрута и завершая обеспечением необходимых условий. В пункте пропуска дежурит белорусский экипаж скорой и медпомощи. Фельдшеры готовы к оказанию необходимой помощи и консультации граждан. Как сообщалось сегодня утром, на территории пункта пропуска состоялся обмен телами погибших военнослужащих по формуле 261/24. Беларусь в очередной раз представляет безопасные гуманитарные каналы, коридоры, площадки для организации и проведения обменных процедур. Всего за последние годы на белорусской территории проведено более 70 таких мероприятий.
1: Новости региона.
0: Ирина Левкович провела мониторинг субъектов торговли Витебской области. Целью инспекции была проверка готовности к новому учебному году и наличие товаров школьного ассортимента. Особое внимание было уделено наличию товаров в различных ценовых сегментах и размерно-ростовой линейке, чтобы каждая семья могла выбрать подходящий вариант для ребенка. Начальник главного управления торговли и услуг Витебской облсполкома отметила высокий уровень подготовки предприятий торговли к школьному сезону. Об этом сообщил канал «Беларусь-4 Витебск». В новом учебном году стартует эксперимент по введению единого квалификационного экзамена для выпускников колледжей. Об этом сообщила Анна Бойко, замначальника главного управления профессионального образования Министерства образования. В качестве ориентира взят формат демонстрационного экзамена, который уже применяется в колледжах России. В текущем году был реализован пилотный проект. Он показал хорошие результаты. В дальнейшем планируется сформировать обширный список наиболее востребованных в экономике профессий. Именно по ним и станут проводить экзамен.
1: Новости спорта.
0: Международный совет по автоспорту разрешил белорусским и российским гонщикам выступать в международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Соответствующий документ опубликовала Международная автомобильная федерация, высшим руководящим органом которой является Международный совет. Уточняется еще и то, что требование подписывать обязательства о сохранении нейтралитета более не актуально. «Спутник Беларусь» сообщает, в документе также говорится и о том, что на региональных и международных соревнованиях под эгидой FIA белорусским и российским спортсменам и командам разрешается демонстрация национальной символики, в том числе на экипировке, автомобилях и оборудовании, а также исполнение гимнов. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10, завтра по региону 20-25 градусов тепла. Витебские столбики термометров повысятся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромета, а на волне стартует в час по-русски.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.
5: Всем привет, это Мари Краймбрери. Слушаем мою новую песню на радио «Витебск».

movies.

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.
0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
0: Так бывает.
1: Счастье есть. Его не может не быть.
2: Реклама. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На Радио Витебск. Час по-русски.
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Встреча по интернет-торговле и продвижению отечественной продукции в онлайн-среде прошла в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Уровень безработицы среди молодежи в мире растет. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда. Республиканский турнир по пляжному волейболу «Солнечный мяч» стартовал на площадках спорткомплекса «Олимпийский». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На Радио «Витебск». Час по-русски.
3: Новая песня от группы «Градусы». Бам-бам-бам-бам-бам. Радио «Витебск».

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Час по-русски.
1: Привет, Витебск, это Акмаль
2: и Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
1: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
2: на радио Витебск.

0: Витебске 21 час. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. В эфире «Радио Витебск». Итоговый выпуск новостей. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление о лицензировании вывоза и ввоза ряда товаров. Речь идет в том числе об экспорте отходов стекла и макулатуры. Лицензии на их вывоз будут выдавать, чтобы не было сырьевого дефицита. Также это необходимо, чтобы поддержать белорусских производителей, создать благоприятные условия для развития новых производств, для роста импортозамещающей продукции. Лицензии ввозятся на импорт отдельных товаров из древесины, аналогичных производимым в стране. В правительстве уточнили, лицензирование вводится на полгода. Осенью 2025-го правительство уже вводило временные лицензии на вывоз стеклобоя и макулатуры, отмечает информагентство «Спутник Беларусь».
0: Экономика.
1: Встреча по интернет-торговле и продвижению отечественной продукции в онлайн-среде прошла в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В мероприятии приняли участие представители Минпрома, концернов Беллекпром, Белгоспищепром, Беллесбумпром, Белнефтехима, а также Управление торговли и услуг, руководители и представители крупнейших интернет-площадок страны. По информации Март, в ходе встречи обсуждались ключевые показатели эффективности работы белорусских производителей по продвижению товаров отечественного производства через интернет-площадки. Главная цель внедрения этих показателей – активизация и наращивание объемов продаж белорусских товаров через онлайн-каналы. Отдельно были детально рассмотрены показатели и методика их расчета, сообщает издательский дом «Беларусь сегодня». Владельцы интернет-площадок выразили готовность предоставлять отечественным производителям всю необходимую информацию.

0: года. По данным организации, выход молодежи на рынок труда затрудняет слабый экономический рост, низкие темпы создания рабочих мест и геополитическая напряженность. Неблагоприятно сказываются и технологические изменения, в первую очередь развитие искусственного интеллекта.
1: Новости спорта.
0: Республиканский турнир по пляжному волейболу «Солнечный мяч» стартовал на площадках спорткомплекса «Олимпийский». В этом году традиционные соревнования среди детей и подростков объединили 138 команд. Как сообщает Минспорта Беларуси, география участников охватывает 18 городов страны. Всего участниками турнира стали более 350 юных волейболистов. Победителей и призеров выявят в трех возрастных категориях. Предварительный этап продлится по 15 августа. На решающие полуфинальные и финальные поединки запланированы на воскресенье. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 637-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра по региону 20-25 градусов тепла. Витебские столбики термометров повысятся до 22 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, плинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, плинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Завтра синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный и северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5-10, завтра днем от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Завтра синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный и северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5-10, завтра днем от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Завтра синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный и северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5-10, завтра днем от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Завтра синоптики обещают у Витебска по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный и северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 5-10, завтра днем от 20 до 25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
1: Алая луна, мутная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем чилить в один за 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Этой ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный и северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 5-10, в Витебске от 7 до 9 градусов тепла. Днем температура воздуха по области составит плюс 20-25, в Витебске 20-22 градуса выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Повтор программы от 9 августа.
3: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
2: Категория 12+.
4: Приветствуем всех на волне нашего города. Радио Витебск объявляет готовность номер один. И это не единственный номер, который мы объявим сегодня. Хит-парад открывается. И начинается все самое интересное. Плюс-минус 2 часа будем обсуждать только самые горячие треки этого лета.
5: Плюс-минус это ты хорошо упомянула, так как это основные слова для чарт-раннеров. Кто-то будет зарабатывать плюсы, кому-то повезет гораздо меньше. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, будем все это дело вам доносить и рассказывать. Кстати, прямо сейчас расскажем, кто стал лучшим на прошлой неделе.
3: Лидеры прошлой недели.
4: Третья строчка. Алекс Уоррен, Fever Dream.
5: Второе место. Медуза и Хенри Камомайло, Don't Wanna Go Home.
4: Первая строчка. BTS, Swim.

0: можно заканчивать. Надеемся, что и сегодняшняя тройка чартрендов не подведет. Кто войдет в ее состав, узнаешь примерно через, ну, часа два. А пока давай разбираться с теми саундмейкерами, которые застряли в нижней десятке чарта «Радио Витебск».
1: Старт у нас сегодня очень и очень неплохой, так как гораздо приятнее видеть на последнем месте новинку, нежели кого-то из участников топа. Кстати, наши поздравления направляем красотке Леони, а также Маркусу и Мартинсу. Их работа «Moonlight» теперь в списке лучших.
2: Новинка. 20 место.

0: лучше один раз прослушать, чем долго рассказывать. Это однозначно про музыку. Кстати, ты только что прослушал сингл «Galaxy» от Kungs и Theophilus London. Обращаем твое внимание, ребята слегка улучшили результат.
1: Слегка — это слово, которое подойдет и для Бэберекса и Фейслиса. Их New Religion тоже слегка, но, к сожалению, не улучшил, а ухудшил свою позицию за 7 дней. Ладно, главное не плакать.
2: 18 место.

0: Бывают треки, которые залетают в верхнюю десятку практически сразу же. Но есть и другая категория, к которой относятся Хюгель и Солте. Они долго тусуются внизу таблицы, а потом как выстреливают, удивляя всех нас. Пока композиция «Джамайка» не дошла до второго этапа, но мы верим в лучшее.
1: Британский музыкальный продюсер, диджей и музыкант, псевдоним которого Джонас Блю, забирает уверенную двоечку себе в карман. Трек «Girl» еще только в начале пути, но вектор определенно хороший.
2: 16 место.

0: Прошлонедельная новинка от Авы, видимо, залетела в твои личные руки. Meet Me in the Dark улучшил показатели и добрался до 15-й строчки.
1: Body Talk тем временем идет на спад. Сегодня ребята уже добрались до строчки с номером 14. Али Фарбен и Рене Миллер, вы, пожалуйста, подумайте. Вроде как пришло время исправлять ситуацию.
2: 14 место.

0: Так, едем дальше. Всем пламенные приветы в качестве подарка. И если возникли вопросы по какому такому поводу, даже не пытайтесь найти ответ. Просто мы любим раздавать подарки. К привету добавляем еще и классную тему от Алана Уолкера, Изабеллы Мелькман и Кейтрин Райн. Правда, такое ее считаем только мы, если судить по количеству накопившихся баллов. Минусовые показатели у сингла «Broken Strings».
1: 13 место.

0: Представляешь, 2 недели подряд минусует трек «I Can't Wait». Сегодня еще больше упали, на -3 строчки. Боб Синклер и Кайза явно должны придумать план, чтобы реабилитировать показатели.
1: А на 11-м месте все отлично, ведь сегодня здесь оказались диджей Тиесто и Брианна Грейс. «Beautiful Places» забросали бонусами.
2: 11-е место.

0: как хорошо лишь нам с тобой на свете, а еще когда все это дело подкрепляется топовым звучанием хитов. Это вообще сказка. Что касаемо первой десятки, мы ее прошли и готовы двигать далее. Но в конце все же прокрутим самые яркие моменты вновь.
1: 20-я строчка. Леони, Маркус и Мартинус. Moonlight.
0: 19-е место. Кункс и Теофилус Лондон. Galaxy.
1: 18-я строчка. Бибер Экс и Faceless. New Religion.
0: 17-е место. Хугель, Солта, Джамайка.
1: 16-я строчка. Джонас Блю, Girl.
0: 15-е место. Аве, Met Me in the Dark.
1: 14-я строчка. Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk.
0: 13-е место. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман, Кейтрин О'Райан, Broken String.
1: 12-я строчка. Боб Синклер и Кайза, I Can't Wait.
0: Одиннадцатое место. DJ Tiesto и Брианна Грейс. Beautiful Places.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск. Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Мы с тобой, конечно, молодцы. Справились с половиной хит-парада на волне. Обычно по вечерам воскресенья в студии место у руля достается нам. А вот кому из селеб достанутся места в верхней десятке топа, ты узнаешь в ближайшие 60 минут. И еще раньше узнаешь о том, кто чарт покинет. Вылет недели на горизонте.
2: ТОП-20. Вылет.
0: Ну вот, я неделю назад говорил, что этот трек слишком романтизирует. Надеюсь, не накаркал. А то исполнители этого саунда еще обидятся, что из-за меня. В общем, дорогие Дафф и

0: ослепительный взрыв музыкальной ностальгии сейчас заставит каждого зажмуриться и перенестись на пару лет назад туда, где, возможно, вам было чуть лучше, чем обычно. Флэшбэк в пути.
1: Флэшбэк.
2: Эти темы давно прошли проверку временем. Флэшбэк в студию сейчас. Сравним, кто круче. Те, кто пишет музыку сейчас, или те, кто отличился в 2021. 5 лет назад на волне мы активно голосовали за Минелли и Тэшера. А еще неплохо радовали нас мод и лирика. Это если коротко. Если чуть длиннее, то в нашем распоряжении несколько минут и треки не

0: первая десятка сегодняшнего чарта уже, можно сказать, в прошлом. Отчет мы тебе предоставили, с лайками и местами в рейтинге мы тоже разобрались. Можно и расслабиться. Специально для этого у нас есть отличная рубрика с российскими новинками. Танцевать и петь разрешается, грустить запрещено. Под такие песни и не получится, если честно. Вот они, люди, создающие настроение в русскоязычных чартах. Ума Турман, помните этих парней? Так вот, они выпустили новинку под названием «Не стой, танцуй». Зажигательная вещица. Как и трек от Хабиба, что-то на нежном «Моя малышка».
1: А вот Джонни и Тасса всем напоминают, как важно, когда рядом есть любимый человек. Трек «С тобой» заиграет в ваших динамиках третьим по счету.

0: В Витебске час ночи. Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Повтор программы от 9 августа.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
0: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
3: Еженедельные музыкальные обзоры позволяют нам сделать некоторые выводы. Хитов у нас много. Иногда всего за одну неделю в фонотеку «Радио Витебск» попадает столько новинок, что можно было бы апгрейдить сразу весь рейтинг. Но это против правил. Так что все, будем делать постепенно. Избыток хитов отправляем в рубрику «Топ Шазам Глобал». Всех остальных услышишь в верхней десятке.
1: Глобал-поисковик у нас сегодня состоит из исполнителей, которые представляют разные страны. Германию, например, представит Кит Шкрайк, Блюментаген и Ширин Дэвид. Трек «Good Genug» залетел на мировые видеоплощадки. Далее в списке музыкальные предпочтения австралийцев. Их представляет Джош Фав с работой «Like a Player». Ну и на финал румын Флориан Рус заколабился с Поли Моли и выпустил трек «От имени». Давайте слушать.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Уверены, ты и без наших подсказок уже знаешь, где мы и что мы делаем. Сегодня в сводной таблице очень жарко. Плюсы и минусы есть. Их хватило на всех, и свой небольшой бонус смогла получить и эта троица. Рошин, Рау Алехандро и Вискид по баллу каждому. Итого в работе Понга начислено +3.
0: Десятое место.

0: Лето, ах, лето, лето красное, будь со мной. Так и хочется пропеть эти строки. В принципе, почти так же и поступают Джонни и Федук. Простое и понятное название работы вновь дает нам понять, что время теплых дней в запасе еще имеется. Чуть не забыл, у трека «Лето» плюс один за 7 дней.
1: А следующие музмейкеры, наоборот, успели слегка остыть в глазах ценителей саунда. The Second Voice и Let Me Be нажали кнопку вниз.
2: Восьмое место.

0: Опа! В принципе, вы сами все услышали. Южнокорейцы сегодня не в почете. Видимо, после скандала с Гайдулианом притихли, испугались. Ну и получили звание «Обвал недели». Минус 6 на счету трека «Swim».
1: Шаде теперь тоже не в фаворе, несмотря на хитовость трека «By India», Чо и Мод продолжают минусовать.
2: Шестое место.

0: и набрала плюс один. Маршмеллоу и Португал The Man в пятерке. И явно рады своему возвращению сюда. Да и вообще, цифра 5 чем неплоха? Ничем. Так что молодцы и точка.
1: Молодцами будем обзывать еще одних участников топа. Проявили характер и показали, что значит стабильность. Кельвин Харрис и Джази. Satisfy не сдвинулись с места ни на миллиметр. Так и продолжают дышать в спины тройки лидеров.

0: Участь мне такая уготована на сегодняшней неделе. Сначала объявлял обвал, сейчас же время похвалить тех, кто захватил лидерство в рубрике «Прорыв». Ну, трек вы и так услышали. Это Хугель, Эмейл Энджел и Ультранейт. «Moving to the Sun» в наших динамиках отзвучал, а вот сколько же набрали ребята? Невероятные плюс 5. Раунд.
1: Не облажал и носитель серебряной медали. Плюс один, но все-таки сделал Алекс Уоррен. Приветствуем сингл «Fever Dream» на его лучшей позиции.

0: скоро уже будем сворачиваться. Почти все музыканты из списка лучших отзвучали на волне. Если прослушал нашу сегодняшнюю лекцию, вручаем тебе краткий отчет о проделанной хитовой работе.
1: ТОП-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. Рошан, Рау Алехандро и Виски Тонга.
2: Девятое место. Джонни и Федук. Лето.
0: Восьмая строчка. The Second Voice. Let Me Be.
2: Седьмое место. BTS. Swim.
0: Шестая строчка. By India. Cho и Mod. Shade.
2: Пятое место. Marshmello и Portugal The Man. Феникс.
0: Четвертая строчка. Кельвин Харрис и Джази и Satisfy.
2: Третье место. Хугель и My Angel Ultranate. Moving to the Sun.
0: Вторая строчка. Алекс Уоррен. Fever Dream.
1: Претендент.
2: А вот она, тройка игроков, точнее звуковиков, точнее певцевиков. В общем, претенденты на линии. Знакомимся с дерзкими новичками, которые так и грезят залететь в 20 лучших. Первые представляют свою работу Bizarre, такие звезды, как Мадонна и Мартин Гаррикс. Вот это коллаб. Следом за ними свою эстафету проявит KDDK с треком Bamboleo. Но мне всегда хочется назвать трек Bamboleo. Сори, профессиональная. Ну и в финале оценим старания таких леди, как Карлита и Софи Такер. Девушки пропоют почти как заклинание Манхэттен. Там, где делятся секретами с Дамимур.
1: ТОП-20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: На вопрос «Как дела?» сегодня ждем только один ответ. Все отлично. И даже если в планах организовались минимальные траблы, ты с ними точно справишься. А мы поддержим тебя горячим саундом на волне. Так что тащи друзей к приемнику. Будем вместе делать звук громче и ловить в свои объятия победителей топ-заезда.
3: Ура! Морские представители эволюционировали и взяли золото волны «Радио Витебск». Это я к чему? «Медуза» и «Хенри Камамайла» с треком «Don't Wanna Go Home» становятся золотыми медалистами чарта. Хит-парад ТОП-20 на Радио Витебск. И вот они «Go Home» не хотят, а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, наоборот. Так что оставляем тебя с артистами и треком, а сами говорим пока-пока.
0: Первое место.

0: погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Этой ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный и северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 5-10, в Витебске от 7 до 9 градусов тепла. Днем температура воздуха по области составит плюс 20-25, в Витебске 20-22 градуса выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск. Делай громче и наслаждайся.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Этой ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный и северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 5-10, в Витебске от 7 до 9 градусов тепла. Днем температура воздуха по области составит плюс 20-25, в Витебске 20-22 градуса выше 0. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Этой ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 5-10, в Витебске от 7 до 9 градусов тепла. Днем температура воздуха по области составит плюс 20-25, в Витебске 20-22 градуса выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, преимущественно без осадков. Этой ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный, ночью слабый, днем 4-9.